Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

приправлен мёдом за песню, что кружит нас хороводом. Я благодарен всем.

0: Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг

хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулил,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. –

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись

мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс.

Восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Продолжается согласование бизнес-плана Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов. Он сказал, что в понедельник разговор с премьер-министром был довольно эффективным, а также, что представители нового правительства хорошо разбираются в бизнесе. На вопрос, потребуются ли в ближайшее время госинвестиции, Мартынов отметил, что в настоящее время трудно судить. План государства сохранить 25% акций авиакомпании по-прежнему в силе. Это означает, что, скорее всего, государству также придется каким-то образом участвовать в привлечении нового капитала, сказал Мартынов. Он признал, что заявление в годовом отчете авиакомпании о том, что для финансирования деятельности Air Baltic в зимнем сезоне 2026-27 потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 миллионов евро, по-прежнему в силе и не отменено. Мартынов также сказал, что ситуация на Ближнем Востоке, в том числе открытие Армузского пролива, является для авиакомпании позитивным событием, поскольку цены на топливо, скорее всего, снизятся. В то же время цены на акции других авиакомпаний выросли, что также является хорошим сигналом. Кулбергс после встречи с представителями Air Baltic сказал, что до сих пор ему не хватало более широкого видения деятельности компании, но теперь, ознакомившись с доступной информацией и историческими данными, у него сложилось более четкое представление о ситуации. Премьер-министр отметил, что Air Baltic представляет качество услугу, является важным фактором конкурентоспособности Латвии в Балтийском регионе, а также значимым элементом народного хозяйства. Авиакомпания важна для развития новых экономических связей и сообщений Латвии с главными международными коммерческими центрами. В то же время она имеет значение в контексте безопасности и стратегических возможностей. Кулбергс сообщил, что правительство получило первоначальное представление о бизнес-плане компании, однако полная оценка сценариев еще впереди и запрошена дополнительная информация. Правительство планируют оценить план развития до конца июля. По словам премьер-министра, дальнейшие инвестиции в компанию должны поступать из частного сектора. И недопустима ситуация, когда авиакомпания финансируется только за счет средств налогоплательщиков.
2: Про Ригу.
1: Половина торговцев из мясного павильона торгуют своей продукцией в других местах на Рижском центральном рынке, сообщил руководитель корпоративной коммуникации «Рига с нами» Агнесе Ліците. Одновременно «Рига с нами» в сотрудничестве с администрацией Рижского центрального рынка продолжает работу над реализацией решений, чтобы все торговцы, до сих пор работавшие в закрытом мясном павильоне, могли безопасно и удобно торговать своей продукцией в других торговых местах. Из 33 торговцев мясом, 17 коммерсантов работают на новых торговых местах, остальным предлагаются различные решения, чтобы в ближайшее время можно было возобновить торговлю мясной продукцией в полном объеме. В настоящее время продолжается перемещение холодильных витрин и создание новых торговых мест в рыбном павильоне.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзаме западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» – «Гридасюмс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ в любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридасюмс ЛВ».
3: 7 часов и 4 минуты. Рады приветствовать вас здесь, на частоте 88,6.
4: Значит, не только мы вам что-то расскажем, но и вы нам что-то подарите. Ну, например, ваш оптимизм, ваши улыбки и все, что должно быть связано с новым днем.

0: Так, на руках у нас цифры. Получите нам от щедрот душевных, поделимся таковыми. Сегодня 6 июня, это уже каждый знает, это вторник. 16-е. Да-да-да, это я единичку украл сам у себя. Я просто обратные числа, там 6 дней до чего-то, 8 дней до того-то. 8 дней у нас остается до праздника Лыго. И следующий такой большой ориентир у нас до Дня моря будет 26 дней. Мы все-таки около морей с вами размещены, поэтому отмечать будем вместе со всем другим миром. Ну, а вот почему шестерка у меня пригрезилась? Дело в том, что самым таким прохладным этот день, 16 июня, был в 78 году, и было всего лишь плюс 6 градусов. Ну, да. А потом прошло время, думает природа, что ты как-то жадная какая-то. Люди потом жаловаться на меня начнут. Ну, что это за день, 16 июня такой?
1: Они же хотят загорать.
0: Да, они же
1: хотят ходить без одежды.
0: Кто-то отпуск себе планировал там заранее, загодя, менялся с кем-то, чтобы 16 числа позагорать. И на тебе. В 23-м году было 27,7 градуса.
1: Ну, а в 25-м, между прочим, недалеко ушли. В прошлом году уже в этот день было 26,8. Я пытался вспомнить. Не вспомнил, значит, что мы делали в этот день, 16 июня, в 25-м году. Но я думаю, мы также с вами сидели и пытались друг друга разбудить здесь поутру. Ну и, наверное, говорили, что фу, жара, ой, как жарко.
0: Форма одежды у нас с тобой была
1: сегодня будет
0: явно другая. Так, да. Что у нас с Луной? Скорее, даже не со всей Луной. Вот календарик лунный, например, у нас.
1: Значит, второй лунный день сегодня, он хорош для отправления в путь и для зачатия детей. Значит, эти главные два дела сегодня удадутся. Крадущие в этот день бывают скоро переловлены, что нам на руку. Ну и здорово, что болезнь кратковременная, а сны ничего не значит. Еще второй день благоприятен для научных исследований, для размышлений и открытий. И совершенно противопоказана во второй день Луны злость, а щедрость вот наоборот следует всячески развивать в себе и культивировать. Скажите, такое можно делать в любой день, в принципе, лунный? Ну, в общем, да, но сегодня особенно.
0: То есть показательное выступление щедрости каждый может проявить именно сегодня. Знаете, в приметах сегодняшнего дня, ну, если дождь на Лукьяна, а дождь сегодня будет, это грибному лету, это неплохо. А вот что сегодня это предки, это уже так по наблюдениям, наши предки за своими предками наблюдали, а потом с нами поделились. Сегодня хорошо бы проветрить дом и хозяйственные постройки, а еще заняться, наверное, какими-то важными делами, связанными с домом, со строительством. Шизгарта выходит при поддержке gridasjums.lv. Если нужно что-то забетонировать, это именно к ним.
1: Прочность, точность и полы, которые служат десятилетиями. При этом все подготовительные и сопутствующие работы. Ну, например, вот заливка черного пола, укладка пенопласта, причем как листового, так и жидкого пенопласта. Ну и, конечно, укладка теплого пола, подключение и заливка чистого пола.
0: Gridasjums, они работают по всей Латвии. Если кому-то вот как раз сейчас необходимо что-то такое забетонировать, это туда. Вся информация gridasjums.lv и номер телефона 24 44 66 66.
2: Это он, твой бетон. Gridasjums.lv в любой точке Латвии.

0: А не будет облаков, не будет и дождя. А сегодня же, как было там в этих приметках, если дождик будет, значит, лето будет грибным. Грибы – это гуд. Ну,
1: вот. Хороший, кстати, подход. Вот это подход оптимиста, потому что кто-то бы сказал, а если дождик будет, то все лето будет влажным. А тут нашли положительную сторону. Ну, если лето будет влажным, то, конечно, грибы разойдутся, значит, лето будет грибным.
0: А будем считать, что этот дождик-то будет дозирован, если летом. Раз, тут немножко, там немножко. Вроде как дождик был, а вроде как и не напрягает. Не напрягает вас, судя по всему, общение с Шизгарой. У нас уже 7 часов и 12 минут. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Кстати, у вас уже тоже 7 часов и 12 минут, если вы слушаете нас в Риге.
0: Потому что совпадает у нас с вами ведь много. Напоминаем, что у нас впереди много сегодня связано с часами, в том числе и спортивные новости, которые в 9 часов 25 минут. Все про чемпионат мира по футболу и не только. В праздниках, которые вот по всему миру сегодня же какой-то повод отметить, если вы сегодня собирались кому-то денежку переслать родственнику, это не разводняк какой-то идет? Ну там типа здравствуйте, вот там пришлите последние там цифры чего-то. Нет, просто сегодня Международный день семейных денежных переводов.
1: Да, но будете удивляться, но на самом деле придумали его в Африке. Точнее, придумали его ради того, чтобы поднимать сельское хозяйство в Африке. Дело в том, что в Африке огромное количество людей могли бы заниматься сельским хозяйством, если бы у них хоть какие-то средства были. Для этого они гонцов отправляют куда-то в развитые страны капиталистические зарабатывать деньги. И часть этих денег, вот те вот, кто мигрировал ради заработка, отправляет себе в Африку, в свои семьи. И они тогда живут более спокойно и, собственно, развивают это сельское хозяйство. Так вот, учрежден этот праздник именно по инициативе Международного фонда сельскохозяйственного развития.
0: Ну, если ты уж сказал про Африку, насколько там как бы все непросто. Сегодня в Африке еще Международный день детства, именно день африканских детей, скажем так. Вот тут привлечение внимания мировой общественности просто необходимо, да и детских, да и медицинских организаций, а еще и политиков всего мира к проблемам именно их, африканских деток, к их условию и к повседневной жизни. Там она действительно не сладкая.
1: Да, часть деток не африканских тоже готовы сегодня праздновать свой праздник. Причем не обязательно это дети. Они могут быть уже выросшими детьми и у них остается вот эта сущность, которая называется младший брат. Сегодня Международный день младших братьев.
0: Это те, кто донашивает за старшими. Это те, кто получает не только от родителей, но и от старших. Ну и с другой стороны, если побаловать родители кого-то захотят, то, наверное, все-таки они начнут с них, с мальчинки.
1: Ну, и с другой стороны, здесь есть такой, знаешь, как бы синдром пионера. То есть старший брат, он идет как с мачете, прорубая себе в джунглях дорогу, по которой запросто может идти младший брат. Там уже все расчищено и все шишки набиты на чужом лбу.
0: Как, по сути дела, он работу сапера на себе берет, там, типа, старший, да-да-да. А этот и делает уже по такому подготовленному пути. Поэтому все те, кто не первый в семье, это ваш праздник. Так, пошли дальше. Что касательно еще поводов сегодняшнего дня. Помните, мы говорим, у нас с водой каждый день что-нибудь связано. Сегодня не просто вода, а вода, которая по ступенькам летит куда-то вниз. Международный день водопадов. Ну, понятное дело, у нас есть Кулдыга, которая хвастается тем, что... Да не только она сама хвастается. Мы там, знаешь, самый, дескать, широкий по европейским меркам этот самый водопад. Ну, а рекорды, конечно, не у нас надо искать.
1: А рекорды можно поискать где-нибудь в Колумбии. Там Анхель, который высотой 979 метров. Там почти 9 сотен метров вода в свободном падении летит вниз. Ну, всем известные африканские Игуасу и Виктория. И у нас здесь у соседей есть, оказывается, водопады, которые тоже впечатляют именно своими колоссальными масштабами.
0: Ты про литовцев подумал?
1: Нет, я про норвежцев. Про... Они тоже наши соседи.
0: Ну, конечно.
1: Это недалеко. До Норвегии,
0: так.
1: Особенно если через Швецию.
0: А потом за ними еще есть исландцы, которые тоже наши соседи, по сути дела. У них тоже есть водопадики.
1: В Норвегии меня поразило, что есть водопад под названием Винуфоссен, который 860 метров. Это всего лишь на 100 с небольшим короче, чем самый высокий водопад. И такого же порядка еще пара водопадов. Вот Балайфоссен, который 850.
0: А можешь спросить тебя вот относительно метров, километров, тысяч метров? А у тебя сосед это кто? Кто ближе там 5000 километров, это уже сосед, по сути дела.
1: Сосед это на самом деле тот, до кого можно добраться за сутки. Вот я так тебе скажу.
0: Клево.
1: За сутки, причем не на самолете. Но своим ходом.
0: Своим ходом?
1: Своим ходом за сутки в Норвегию, если бы можно было учесть то, что на пароме. Да, можно.
0: Своим ходом на пароме.
1: На пароме.
0: Прекрасный ответ. Вот. Если вы отправляетесь куда-то, ну, например, вот куда вас только что господин Титов отправил, там, виртуально, там, своим ходом, помните, что если, конечно, нет возможности, а ее не будет возможности на частоте 88,6 FM в тех географических широтах слушать Шизгару и не только, весь контент Радио Рокс, просто набирайте эти магические слова у себя в телефоне, в планшете, главное, чтобы подключение интернет было, и все, мы
1: и
0: с вами.
1: И мы с вами на водопаде, даже в Норвегии.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
3: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
3: Если чё, бах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Францев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридас Юнс ЛВ».
2: 7:24. Доброе утро всем, включившим свой радиоприемник. Смотрите, кто-то сегодня как раз планирует строительные или бетонные работы, тогда вот наши партнеры вам в помощь. А кто-то в этот день много лет назад, кто-то даже дров наломал в прямом и переносном смысле. В общем, что человечество, как отметилось именно 16 июня, сейчас вам докладывать будем.
3: Значит, дров наломал Галилео Галилей, потому что в 1633 году суд инквизиции вынес решение о наказании его за ересь.
2: То есть сначала он наломал, потом инквизиция наломала.
3: На самом деле, конечно, сначала инквизиция наломала, но про инквизицию было понятно, что она так или иначе наломает дров. Галилей мог бы, ну, не то что сдержаться, помолчать, а он все-таки требовал, чтобы признали именно его правоту, за что и был сослан. Ну, слава богу, ему позволяли работать, по крайней мере.
2: Сейчас процитирую великого Авраама Линкольна, который в 1858 году, ну, именно 16 июня, произнесет в Чикаго знаменитую фразу «Разделенный дом не устоит». Ну, добавим тогда «дом без фундамента» тоже не устоит, поэтому «Гридас Юмс ЛВ» — это к вам.
3: В 1875 году, в такой вот день, 16 июня, на вершине Монмартра в Париже заложена церковь Сакрикер, та самая Святого Сердца, в память о войне с Пруссией и бед от Парижской коммуны. А я почему-то думал, что она всегда в Париже была. Знаешь, будучи одним из символов Монмартра, Сакрикер, кажется, был построен, ну уж по крайней мере, в средние века. Оказалось, совсем-совсем недавно по нашим
2: меркам. Или даже, знаешь, самая смелая такая версия. Сначала Сакрикер поставили, а потом вокруг город какой-то пристраивали. Как назовем? Давайте Сакрикерск. Не прикольно. Давайте Париж. Ну и сделали. Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе, пробыв 71 час на орбите именно в этот день в 1963 году, если что.
3: Ну, у нас есть несколько событий, которые заставят вздрогнуть всех любителей музыки, потому что Дэвид Боуи в 1972 году выпускает альбом «Зигги Стардаст», один из своих, наверное, самых главных и успешных. Боб Дилан записывает «Like a Rolling Stone» в этот день, а Битлз впервые выступает в шоу под названием «The Top of the Pops». И это странно, что случилось только в 1966 году, потому что у них, наверное, хиты должны были быть, и они должны были быть в топе. Но, наверное, тогда вот сам факт признание группы или там певца из-за того, что он где-то в каких-то списках, которые кто-то там подсчитал, был не настолько распространен, как в конце 20-го, начале 21 века.
2: Если взять такой коктейльчик сделать, там Дэвид Боуи, Боб Дилан, Битлз, то получается Додик, Робик и Битлы. В этот день в разные годы что-то такое выпускали. Ну и закончим цирком. Тотальным причем. В 1984 году, 16 июня, в Канаде, естественно, прошло первое представление «Цирк Дю Солей». В Канаде все когда-то бывает. Впервые когда-то люди открыли для себя такую полезную вещь, как футбол, потом стали проводить чемпионат мира у себя. Это как сейчас проходит. Но, а вот «Цирк Дю Солей» — это канадское детище, создан бывшим уличным музыкантом и циркачом Гиля Леберте, и он стал, ну, наверное, самым знаменитым цирковым коллективом вообще в мире.
3: Да, ну и на самом деле государство здесь помогло, здесь надо отдать дань к самому государству Канада, потому что вот эти большие гастроли «Цирка Солнца», «Цирка Дю Солей» стали частью спонсированных государством мероприятий по случаю 450-летия открытия Канады. Это что, Канада? Да, так получается.
2: Так получается. Ну, соседи, по-твоему, да. Как это, как они крути.
3: Слушай, жалко, у нас нет никаких дат, когда были открыты какие-то там страны европейские. Ну, то есть, вот Германия, я уже не говорю про Латвию, да, не может праздновать, что вот у нас там 300 лет со дня открытия Германии.
2: А знаешь, мог кто? Туроператоры праздновать. Допустим, болгары открыли для себя хорватов в таком-то году. Как прикольно, там к ним, оказывается, тоже можно. Или наоборот, кто-то...
3: День открытия хорватов сербами.
2: Сербами, например. Или там английским мальчишником, который проехал перед там брачеванием Джона.
3: Да, я думаю, что вся суть в том, что это все всегда не политкорректно, да, потому что открытие англичанами шотландцев или наоборот, это, в общем, праздники, которые надо рассчитывать на чувство юмора тех, кто будет праздновать эти праздники.
2: Еще знаешь, как можно открытие чего делать? Открытие какого-то продукта, в смысле, ты его вскрываешь. Вот открыл для себя что-то, например, греческое, йогурт.
3: Ну да, или, например, открыл для себя шпроты. Открыл для себя зеленый горошек.
2: Вот прелесть какая.
3: И теперь я его открыл для себя, и он стоит в холодильнике.
2: Знаете, когда необходим зеленый горошек, согласно всем фильмам и всему такому? Конечно, на Новый год. Если что, до Нового года еще 198 дней. Вы слушаете «Шизгару».
0: «Шизгара». Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билеш Сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзема ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Радио Рокс.

0: языки говорят, что эта песня была придумана, разумеется, чтобы рекламировать вот этот вот утренний продукт под названием «Жевательная резинка», но на самом деле он в то время был настолько разрекламирован, что больше его рекламировать было бессмысленно.
1: Там тогда народ цеплялся, говорит, кто это поет? А, это такой, который про «Орбит» спел, вот такую песенку. Ну и так, так и прилипло, не как жвачка. 7:36, доброе утро всем славным людям, кто в данный момент подключается к нашей команде. Наша команда — это, в первую очередь, это, хотел сказать, болельщики, наши радиослушатели, ну и, конечно, коллективчик, который...
0: Небольшой, но очень серьезный.
1: Не сытый, ни одной жвачкой.
0: Да, Стас Лоренцев и Алексей Титов, это мы, коллективчик.
1: Давайте про сегодняшний день какой-то позиции, какой-то нужной информации вам докинем в топочку.
0: А вы знаете, сегодня очень важный день для тех, кто увлекается модельками автомобильчиков. Потому что, ну, какая нормальная коллекция обойдется без автомобилей Ford конца 19 века? А именно 16 июня 1903, как я сказал, конца 19 века, посмотрел на дату и понял, что поспешил.
1: Да мы сегодня жонглируем с тобой вообще направлениями, цифрами, всем чем угодно. Там, я пытался там 10 дней отобрать у июня месяца вначале, потом понял, что это прогноз погоды актуальный для, там 15 лет назад. Вот, да. Так что у нас
0: так вот, теперь
1: про модельки?
0: Да, мы понимаем, что в 16 июня в 20 веке 1903 года молодой американский инженер по имени Генри, по фамилии Форд, заручившись поддержкой группы финансистов своих знакомых, основал, собственно, автомобильную фирму. Она, как ни странно, называлась именно Ford Motor Company. Да, и потом она стала уже одной из крупнейших в мире. А сначала это был тернистый путь огромного количества моделей, которые надо было улучшать от одной к другой. Назывались тогда модели скромно буквами, то есть модель А, модель Б, модель С. Какие-то буквы попадали в коллекции в виде автомобилей, а какие-то буквы забраковывались, и даже никто не знает, что такое модель Д.
1: А букву-то никто не спрашивал, а букве, может быть, обидно, ну, по сути дела. Ведь для чего-то я же попадала в азбуку когда-то.
0: Да, и все было так, пока Ford не выпустил модель Т, так называемую, и это был надежный и недорогой автомобиль, потому что вообще на самом деле главной идеей Форда, на чем заработать деньги, а не реализовать свой конструкторский талант, было создание именно дешевого автомобиля, доступного. Ну а еще он придумал конвейер. Хотя, на самом деле, конвейер придумал не он, а придумал его Рэнсом Элли Олдс для производства своего Олдсмобиля в 1901-м. Но в массовом сознании почему-то закрепилось, что это Форд придумал.
1: Ну, потому что у него позиций было больше-то. Олдсмобили, они штучные на фоне того, что делал Форд, были. Ну, в процентном соотношении.
0: А я думаю, просто Олдс был чуть-чуть менее, скажем так...
1: Тормознутый?
0: Меньше у него было, лучше, хуже у него было с пиаром, да, а Форд умел создавать легенды, умел говорить, умел привлекать журналистов, ну, а раз финансистов привел, значит, то журналистов сам Бог велел. Ну, и там была история про Форда именно, а про, не про Олдса, что он подсмотрел это где-то на мясокомбинате, как туши передвигали на мясокомбинате для разделки, и украл это не у другого автомобильного конструктора, а именно у вот мясоразделочной компании.
1: От пищевиков ушли к транспортному цеху сразу.
0: Ну, кстати, свою идею он реализовал в плане дешевизны, потому что Ford T стоил сначала $825, буквально там через 4 года выпуска цена опустилась до 375, что соответствует примерно на наши деньги 12,5 тысяч, что делало его, ну, очень дешевым автомобилем и вполне доступным. Вот представьте себе, если бы сейчас новый автомобиль, нормальный, не какой-то там микролитражка с одним цилиндром.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: А нормальный автомобиль стоил бы в новом состоянии 12,5 тысяч.
1: Вот что значит хороший, креативный человек, который стал заниматься своим делом. Кстати, насчет того, что заниматься нужно реально своим делом и доверять профессионалам, Шизгара выходит при поддержке Gridas Humes LV. Прочность, точность и полы, которые служат вам десятилетиями. Вот поэтому не нужно никаких полумер, если у вас как раз в планах большой ремонт или большая стройка, или маленький ремонт и маленькая стройка, где нужны настоящие специалисты, тогда это gridashumes.lv.
0: Заливка черного пола, укладка пенопласта, как листового, так и жидкого, укладка теплого пола и его подключение, и, конечно же, заливка чистого пола.
1: Gridas Humes работает по всей Латвии. Вся информация, естественно, в интернете gridashumes.lv. Номер телефона 24 44 66 66.
2: Это он. Твой бетон. Гридас Юнс ЛВ. В любой точке Латвии.

0: Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Про египетский футбол и не только. Мы поговорим сегодня в 9.25. У нас будут новости спортивного характера. Нас поддерживают магазины швейцарских часов в Женеве и правильно делают. А вот буквально минут 20 назад, мы же там при часах, мы слушали песню про «Орбит без сахара» и как раз фантазировали про то, что у кого-то может быть завтрак такой, неказистый.
1: А вообще, чем сейчас занимается нормальный человек? Нормальный человек сейчас делает одно из двух. Либо он как-то двигается в сторону работы, да, за рулем находится, можно что-то жевать, между прочим, да, пока никто не видит. Еще можно быть на кухне и размышлять, чтобы сейчас тут заточить быстро, так чтобы не опоздать, и самое главное, чтобы удовлетворить

0: творит свой проснувшийся вместе с вами голод.
1: Понимаете, каждый день каждый день мы находим какой-то вот кулинарный или кондитерский повод. Тот или иной продукт мы своим появлением обязаны именно конкретной дате. Сегодня что? Ну, во-первых, сегодня уксус. Это не значит, что все кидаются сегодня и уксус добавляют во всевозможное. Я же, по-моему, рассказывал, да, когда играли мы много лет назад с несколько семей, сели играть в игру, представить себе, что кто-то похож на что-то. Там такие вот были. И как варианты, там, допустим, приправы. Вот про одну даму было предложено. Она, это скорее корица, гвоздика, ванильный сахар и, в числе прочего, был уксус. Ну, мы подумали, что неудобно там сравнивать даму с уксусом. Что же такая?
0: Ну.
1: Так вся ее семья сказала, что она уксус, а кроме нас.
0: Видишь, родственники всегда о своих самых близких думают честнее всего. Значит, еще сегодня день шоколадных фаджей. Что такое фадж? Если честно, смотрел в словаре, но забыл. Но, если я не ошибаюсь, это что-то типа ириски. На самом деле англоязычный термин.
1: Похоже на то.
0: Что-то мягкое такое, молочное, с добавлением шоколада и орехов. Среднее между ирисом и, наверное, щербетом.
1: Любой стоматолог сказал: благословляю. Вперед и сразу визитную карточку.
0: Да. Мы чаще всего, между прочим, вот когда вспоминаем какие-то кулинарные поводы касательно какой-то определенной даты, вынуждены рассказывать о том, что не совсем полезно для зубов, либо здоровья вообще.
1: Но человечество смирилось с тем, что это есть, а другая часть, меньшая часть, на этом еще и зарабатывает. Но учитывая то, что мы уже несколько раз там козыряем тем, что чемпионат мира, он проходит сразу в трех странах, одна из которых, конечно, Мексика. Ну, а про Мексику, когда говоришь, сразу вспоминаешь какую-нибудь мексиканскую кухню, мексиканскую еду.
0: Сегодня у нас день тапас, всемирный день тапас, который, в общем, не только в Мексике и Латинской Америки, которые вы найдете, да и с удовольствием будете требовать где-нибудь в Испании. Но, как бы, зная, это легенда или миф там, что тапос очень часто тапосы бесплатные. Ну, на самом деле, конечно, не легенда, а частенько они в хороших заведениях действительно бесплатные, и взяв какой-нибудь там сок, можно получить огромное количество микробутербродов.
1: Или взрослый сок, если берешь, причем за совершенно адекватные деньги, то не гнушается. Там еще они вопросы даже задают. Ты тапос какой бы сейчас хотел? Говорит, а что, такой выбор даже есть? Вот это, конечно, вот в некоторых городах испанских это было очень щедро.
0: Так что, если сегодня окажетесь где-нибудь перед выбором, вы спросите, а тапос будут? Тапосы, и расскажите, что в Шизгаре говорили, что сегодня всемирный день тапос, поэтому без этого не обойтись.
1: Мы для людей неискушенных все-таки, вот мы должны сказать, что из себя представляет тапос, ну, на самом деле.
0: Да любая закуска, которую в том заведении, в котором они будут бесплатно, вам настрогают, и им не жалко.
1: Вот только сказал, главное, что не жалко хозяину заведения. Нам не жалко, делимся всем, что у нас наболело, хотел сказать, накипело. У нас 7.56.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Полиция фиксирует рост мошенничества. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Всего за неделю с 8 по 14 июня в Латвии зарегистрирован 191 случай мошенничества, сообщает госполиция. В 66 случаях граждане понесли финансовые потери, в 125 случаях попытки мошенничества были сорваны. Общая сумма ущерба, причиненного мошенничеством, составляет 528 863 евро. Наибольший ущерб по-прежнему был вызван телефонным мошенничеством. Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных госучреждений, компании выманили у жителей как минимум 322 195 евро. Чаще всего мошенники использовали названия таких организаций, как Государственная полиция, Государственное агентство социального страхования, Латвэнерго, мобильные операторы, почтовые службы и кредитные учреждения. Больше всего подобных случаев зафиксировано в Рижском регионе – 160 инцидентов. Существенные потери также связаны с инвестиционным мошенничеством. За неделю жители лишились 132 610 евро. Полиция призывает жителей быть особенно осторожными при получении звонков и сообщений от неизвестных лиц и не передавать личные данные или финансовую информацию без проверки.
2: Про пенсии.
1: Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 685 евро 92 цента, что на 10,1% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали 438 843 человека, в том числе 286 497 женщин и 152 346 мужчин.
2: Про Ригу.
1: Через две недели, 28 июня, в 14 часов, общество «Город для людей» проведет пикет за безопасный переезд у железнодорожного переезда в Иманте. Общество упрекает Рижскую думу в бездействии и в том, что самоуправление не принимает меры для повышения безопасности движения на переезде. Цель пикета – привлечь внимание общественности и ответственных учреждений к необходимости срочно улучшить безопасность переезда в Иманте. Общество призывает установить у переезда защитные барьеры для пешеходов и велосипедистов, чтобы во время приближения поезда останавливалось движение не только автотранспорта, но и пешеходов и велосипедистов. Общество «Город для людей» призывает Рижскую думу до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае обещая обратиться в суд.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзаме западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридас Юнс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридас Юнс ЛВ».
5: Лена и весь информационный отдел только что вам о пенсиях, погоде и о мошенниках поведала.
6: Ну, а мы вас будем разгонять, чтобы день у вас сложился сегодня как надо, точнее, как вы задумали.
5: Уверена, с «Гридас Юнс» в эфир в 8 часов и 4 минуты.

0: Сейчас кто-то хлоп себя по голове. Блин, у меня же сегодня годовщина. Главное не забыть. Хорошо, что подсказали. Подсказали, то ли еще будет. Всегда готовы, если что. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Знаете, сегодня у нас отличный день, потому что вторник – это лучший день недели. Не устаю это повторять. Он не первый, не последний, не середина, даже не рыбный. Он такой один, можно сказать, настоящий рабочий день.
0: Я что-то представляю себе. Вот ты когда это говоришь, ты должен колоду карт тасовать в этот момент. Говоришь, да-да-да, лучшее, специально для вас приготовили. Смотрите, что у нас в отсечках. У нас через 8 дней Лыйго, потом у нас придет месяц под названием июль, и захочется нам чего-то такого вот фундаментального, связанное с нашими географическими широтами. Это будем Всемирный день моря отмечать 26 дней. Финал чемпионата мира по футболу 33 дня, поэтому не проходите мимо. Сегодня будем много говорить про футбол. Ну и да, начало нового учебного года еще целых 77 дней, то есть 77 дней каникул. Вам еще вот, пожалуйста, welcome, угощайтесь.
1: Значит, сегодня второй лунный день. Он хорош для отправления в пути для зачатия детей. Крадущие, говорит Альберт Великий, в этот день бывают скоро переловлены. А болезни кратковременные и даже сны ничего не значат. Второй лунный день благоприятен для научных исследований, для размышлений и открытий. И в этот день хорошо начинать цикл физических упражнений или большой информационный цикл. Ну, то есть вот если хотели там сесть на диету или сказать, ну вот с такого-то дня начну заниматься йогой. А нет, силовыми, значит, силовыми нет. Пойду там в тренажерный зал или буду приседать или отжиматься сколько-то раз. А вот не надо тянуть до следующего понедельника. Сегодня лучший день. Более того, если сегодня это не сделать, то будет хуже физическому телу.
0: Видите, день настал для физических упражнений, причем по существу, можно сказать, тоже. Что касательно правильно, вот Лена сейчас говорила относительно мошенников, вот, в новостном. А ты же сказал, что сегодня всех переловят, если что. Если сегодня кто-то будет вам прикидываться, там, не знаю, там, третьим из Шизгара я звоню, там, не хотите ли к нам, там, с точки зрения рекламодателя, а вы сразу, как зовут? Попался, который разводила такой. Так, мы...
1: Так это ты почему про мошенников? А, что воры будут переловлены, что астрологи с информационным отделом
0: все совпадают в тандеме.
1: Ну да.
0: Вообще прислушивайтесь к информации. Например, для тех, кто давно хотел решить свой половой вопрос. Бетонные работы. А кто вам сделает? Gridensiums.lb. Прочность, точность. В общем, полы получите, которые прослужат вам десятилетиями. Со всеми подготовительными и сопутствующими работами.
1: Gridensiums сделают вам и заливку черного пола, и укладку пенопласта, причем как листового, так и жидкого, типа термовальт. Укладка теплого пола тоже в их компетенции. Плюс подключение и заливка чистого пола.
0: Того самого Эйстрих. Gridensiums. По всей территории Латвии. Вся информация, конечно, на сайте gridasiums.lv. Доверяйте профессионалам. 24-44-66-66.
2: Это он. Твой бетон. Gridasiums.lv. В любой точке Латвии.

0: это хорошо, когда хочешь подпевать нормальные песни по утру. Это значит, что у тебя все хорошо сегодня с планами на день настроен. Ты оптимистично.
1: Хорошо,
0: да?
1: Вторник,
0: и самое главное, что песни тебе нравятся.
1: Нахвалил всех.
0: Вот это важно.
1: Молодец. У тебя есть рот, значит, пой, да? Тогда говорит, ну как получается, а что ж сидеть-то просто так?
0: Нет, у тебя есть рот, ты попой, а мы скажи, продолжать тебе или нет.
1: Окей. 8 часов 13 минут мы будем пытаться продолжить. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов.
1: Давайте посмотрим, что у нас в праздниках сегодняшнего дня. Сегодня, если кто не в курсе, Международный день водопадов. Ну, водопад, когда он по существу, это прекрасно, когда он сам по себе. А когда водопад, когда прорвало что-то, ну, и значит...
0: Это не водопад, это прорыв.
1: Это прорыв. Прорыв бывает тоже положительный, это отрицательный прорыв. Понятное дело, мы с вами живем в стране, которая является обладателем, можно сказать, самого широкого водопада в Европе. Я имею в виду, все прекрасно знают, город на букву «К», в который стоит приехать и походить.
0: Копенгаген?
1: К соседям, да.
0: Ну, подожди, открой тайну.
1: Ну, в Кулдигу, ну, конечно, туда едут. Слушай, а говорят, они там какой-то собираются этот туристический налог вводить за пребывание, там что-то такое... Не, боюсь, сейчас ляпну что-нибудь не то. Лучше почитаем.
0: А иногда, знаешь, иногда только на пользу туристические налоги можно какие-то вот эти водопады по-нормальному оформить, защитить от эрозии и так далее.
1: Ты как в 12 стульях, помнишь там? А зачем собираете деньги за вход в провал, чтобы не очень проваливался дальше туда?
0: Ну, а между прочим, самый высокий водопад у нас находится в Южной Америке. Называется он Анхин. И он почти километр, 979 метров высотой. Но оказалось тут, с позволения сказать, наших соседей скандинавских, в Норвегии тоже есть парочка водопадов, которые почти 900 метров высотой, что, в общем, удивительно. Если до Южной Америки лететь долго, то в Норвегию можно махнуть.
1: А Ниагару ты просто вычеркиваешь.
0: Ниагара, понимаешь, он в топ водопадов по высоте, он не входит. Он просто... по объему и вот этому массе,
1: по статусности
0: и массе воды. Ну и потом, так как он все-таки в Америке и Канаде, да, то там его распиарили, и он гораздо более известен всем на планете Земля, чем тот же Анхель или Балайфоссен в Норвегии.
1: А представляешь, допустим, он же как раз на границе стоит, я про Ниагару, и там, допустим, американцы говорят, вот наша Ниагара лучше, чем канадская. Канадцы, что? У кого фотки, с какой стороны получить?
0: Вопрос,
1: кстати,
0: от кого к кому течет вода?
1: Кто главный?
0: Кто главный? Ну, да. Главный тот, кто принимает воду, и, в общем, его тогда водопад. Или главный тот, кто эту воду отправил?
1: Водопроводчик или водополучальщик. А еще, если говорить про воду, то вот сегодня мы отмечаем день рептилий, которые без воды, они ни туда, ни сюда. День морских черепах. Ну, и тех самых рептилий, которые ровесницы, они помнят, ну, не они сами, конечно, рот их помнит, динозавров, они с ними вот так жили.
0: Вот сидел такой черепах мужского пола и знал, что когда про него начнут рассказывать по какому-нибудь там радио, будут говорить про него ровесница. Он говорит, я же мужчина, я черепах мужского пола, почему все говорят мне, что я черепаха, она...
1: Он с акцентом говорит
0: просто. На самом деле черепах сейчас гораздо меньше, чем их было когда-то, когда они жили вместе с динозаврами. Осталось всего лишь два, если не ошибаюсь, семейства и всего лишь 7 видов. Но удивительные животные обладают большим количеством таких, не знаю, повадок или каких-то там свойств, которые заставляют удивляться уже не первое поколение зоологов. Ну, например... Они возвращаются, чтобы откладывать яйца на тот пляж, на котором они выросли сами.
1: Это значит, вот тянет их. Вот есть такое, сынок, понятие «родина». И вот он на эту родину все равно.
0: Если бы так делали люди, то, наверное, распределение плотности населения было бы совсем другим.
1: А вот смотри, ты когда говорил там, я же мужчина-черепах, что ты это меня пол... А дело в том, что пол новорожденных черепашат зависит от окружающей температуры. Представляете, если качнет туда, вот, стало быть, больше будет прекрасных дам.
0: Ну, вообще продолжительность жизни морских черепах составляет от 50 до 100 лет, и можно считать, что они такие долгожители в животном мире и вполне себе могут сравняться с людьми, а некоторых даже и пережить.
1: Ну, а говоря о том, что ты передвигаешься как черепаха, это что вы хотели сказать? В смысле, стиль моего передвижения? Нет, ты очень медленный. Медленный? Они в воде развивают скорость до 35 км в час. Представляете? Ну, понятно, норма такая 9-10 км, но рвануть, ну, если нужно там на спор, мажем, что я вот до того атолла быстрее тебя, и втопит, и вот.
0: Или если надо удрать от кого-нибудь, кто представляет опасность. А еще сегодня день младших братьев, замечательный праздник, который можно праздновать всей семьей, потому что младший брат, как и, впрочем, младшая сестра, но сегодня именно, вы уж извините, девчонки, сегодня день именно младших братьев.
1: И мы все время, знаете, модель вот с Лехой тут рисовали, там младший брат, он за старшим братом донашивает одежду, он идет за ним след-след, получает какие-то бонусы, потому что тот старший брат, дескать, как минер, все на себе запробует. И забываем про то, что бывает младший брат, у которого впереди не старший брат идет, а старшая сестра. И да. За которой не доносишь ничего.
0: За которой, во-первых, ничего не доносишь, но шишки, которые она набила на лоб, на лбу себе, напитки, которые она попробовала, в общем, как бы тоже можно использовать в качестве опыта. Поэтому здесь получается так, что, с одной стороны, нет бонусов в плане там одежды, которые и бонусом-то младший брат не считает, потому что это не новые вещи.
1: Там знаешь, какие бонусы могут быть? Компромат на нее, у него есть, и можно менять на какие-то вот от нее. Хорошо, я вот молчу. А ты мне вот там то-то-то-то-то. Ну, такую.
0: Да, представляешь, родителям, у которых старшая сестра и младший брат, вот у них же не получится так, что там купил одну куртку, которую потом...
1: Я про то и говорю.
0: Вася носит, да. Потом Петя. Так что, в общем-то, младший брат уникальный, совершенно член семьи. Празднуйте ваш праздник сегодня, поздравьте всех ваших близких и родных.
1: Не за горами у нас первый в этом часе автомонитор, поэтому если младший брат увидел что-то интересное на дорогах, что может быть интересно и средним братам, братьям и сестрам, и другим автоводителям, смело или наговорите просто-напросто по линии WhatsApp, или напишите.
0: 229-49-49.
2: Жизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утро, вторник, 16 июня. Следим за трафиком в латвийской столице и не только. Для тех, кто собирается проехать по региональной трассе Тинуже-Кокнесе, сообщим, там начались работы по обновлению асфальтового покрытия на двух участках общей протяженностью 48 километров. Введены ограничения скорости. Кроме того, в планах отремонтировать мосты и путепроводы. В общем, работы предстоят масштабные. Если ваши поездки ограничены лишь столичными маршрутами, в данный момент обстановка в городе в среднем на 3 балла, но при этом есть существенные затруднения от 10 минут. На Карля Ульманя перед Венебазгатве в сторону центра, на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и в Валтлауче, а также по направлению в центр на улице Латгалас перед мостом Славу. Кроме того, на Густава Земгалагатве традиционная пробка перед Бриебе со стороны Восточной магистрали и подрастают затруднения на Даугавгривас в районе перекрестка Круспилса-Гранита и на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8. На Рижской окружной А5 рабочая пробка перед перекрестком с трассой Тинуже-Улбрака, где собралась очередь как в направлении города, так и затор в сторону Таллинского шоссе. По погоде пока все нормально, переменная облачность без осадков от 14 до 16 градусов в течение дня, но ближе к полудню и далее до вечера время от времени возможен небольшой дождь. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Izpeldini jancīti, virpuļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpeldini jancīti, virpuļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
3: www.akvaparks.lv
4: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
5: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Радио Рокс 88.6 FM.
6: Где-то да.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридасюмс ЛВ».
2: Макс Леонидов, большой друг Шизгары, родившийся в феврале, только что побахнул. Говорит, не дай, говорит, мой, просто не отпускай зубами. Меня зовут Стас Флоренцев.
3: Меня Алексей Титов.
2: Я родился в сентябре.
3: Я в январе, а вы родились сегодня.
2: Вот.
3: Судя по всему.
2: Это любимое детище ведущего, который просто пришел споить какие-нибудь посиделки. Баянист, если есть с собой, очень хорошо. Или аккордеонист, когда кто родился в январе, вставайся. Влад Галли очень любили в свое время вот так. Где-то второй час банкета уже просто можно ничего не делать.
3: Те, кто родился 16 июля, можно не вставать. А мы и так рады, что у вас праздник, и рады, что вы сейчас улыбнулись вашему радиоприемнику. Ну, а смотрите, с кем вы родились в один день. Какие замечательные люди.
2: Знаменитейшие. Какой вам имя нравится, Карл или Густав? А если взять и коктейльчик такой, бутербродик получается. Карл Густав Маннергейм, сын шведского барона, офицер российского императорской армии, участник коронации Николая II русско-японской войны, исследователь Китая, полководец мировой войны, борец против большевиков, автор линии Маннергейма, ну и финский герой.
3: Ура, салют. Но на самом деле мы 13 дней назад вам говорили уже, что был день рождения Карла Густава Маннергейма, но учитывая, что родился он в Российской империи, случилось это по старому стилю, поэтому сегодня мы можем еще раз эту дату отметить.
2: А учитывая то, что он потом стал, насколько он был статусный человек в империи, настолько статусный он стал уже в Финляндии. Поэтому будем считать, что такой человек заслужит. Там отметили, тут отметили.
3: В 1888 году родился Александр Фридман, феноменально одаренный ученый, который всеобщую известность получил, когда в молодые достаточно годы взял и решил те уравнения Эйнштейна, которые Эйнштейн сам не решал. И сказал, скажите, а Вселенная-то похожа, она не стационарна. Она, значит, у нас либо расширяется, либо сужается. Эйнштейн, конечно, сначала все это отверг, а потом сам чесал затылок и говорил, да, Фридман-то. А Фридман-то
2: голова. Это знаешь, как это в метро. Осторожно, двери открываются. А тут осторожно, Вселенная расширяется. Так, пойдем еще по умным людям пройдемся. Барбара МакКлинток. Дама, которая открыла перемещение генов.
3: Ну, да, открыла Джеронима, а вождь Апачи родился сегодня. Не знаю, к каким людям его скорее причислять, к умным или к смелым, потому что это индейский знахарь и военный предводитель Апачи, который в течение 25 лет возглавлял борьбу против вторжения США на землю своего племени. И было это именно, в общем, в 19 веке.
2: Ну, а потом стал сотрудничать, скажем так. Сейчас там, где он жил и творил, и боролся, тоже борются люди совершенно спокойно играют в футбол. Там чемпионат мира сейчас проходит. Теперь про людей предприимчивых поговорим. Жан Пежо. Французский автопромышленник. Сами понимаете, что он... к чему пришло человечество. А знаешь, как интересно? Вот смотри, ржали люди, когда французский киноактер Жан Рено,
3: да.
2: А тут Жан Пежо.
3: Да. А я на самом деле про Рено никогда не думал, что он связан с автомобилем почему-то. А когда звучит Пежо, тоже хочется подумать, так подождите.
2: А где он играл?
3: Пежо, это тоже не просто так, Марка. То есть кажется, что не может быть Пежо, как бы фамилии чьей-то. То есть есть такая французская марка. Не может тебя, как бы сказать, не может быть фамилии Вольво.
2: Абсолютно согласен.
3: Не может быть фамилии Саап.
2: Или знаешь, что может
3: быть? Не может быть фамилии Шкода.
2: Или знаешь, ты можешь быть Пижон, это одна история там, ты же не можешь быть Пежо. Да. А тут получается.
3: Удивительно. Значит, кто еще? Еще Митхун Чакраборти.
2: Прекрасно.
3: Индийский актер кино. Родился известный по фильму «Танцор диско». И можно перечислять, потому что «Танцор диско» знают все.
2: Ну и теперь про шоу-бизнесу пробежимся быстренько. Тупак Шакур. Один из самых влиятельных рэперов в Соединенных Штатах. Джон Чо. Это актер. Помните, там и в «Стартреке» он играл «Грани будущего». То есть человек, который любит работать с материалом, который не проверишь. Ну, как бы там, фантастика есть фантастика. Ну, и Сергей Курехин, музыкант, авангардист, композитор, актер, создатель поп-механики, такая группа была.
3: И... Оплот, я бы сказал. Оплот авангардной музыки.
2: Так, и еще тезисы, когда до подкастной эпоху человек с телевизора умудрился объяснить, что Ленин — это грипп.
3: Да, и в доподкастную эпоху об этом знала вся страна, все друг друга рассказывали и пересматривали по много раз. Жалко, это не так часто показывали. Ну и 16 июня родился Артемий Троицкий, пожалуй, самый авторитетный рок-критик, да, и нам он близок тем, что, как-то отвечая на вопрос о любимой песне, сами понимаете, ну, критику сложно выбрать одну любимую песню,
2: потому что там ему
3: из миллиона хороших.
2: Ему же еще в этом пространстве жить и жить.
3: А, да, и он вот сказал, что его любимая песня — это та самая «Venus Shocking Blue», которая в простонародье называется «Шизгара».

0: Мудсказка. Твое лучшее утро начинается здесь.
1: Радио Рокс. 88,6 FM. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или... Олей, олей, олей!

0: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Сейчас вот задай Земфире вопрос, а вот к кому тогда обращалась там, спроси, она говорит, их помню, что ли, там, молодая была. Насчет молодые или не очень, сейчас расскажем про молодого фармацевта одного, но молод он был в далеком 1893 году. А мы совсем юные на фоне этой даты, потому что Шизгаре только полтора года, если что. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня Алексей Ситов, а молодого фармацевта зовут Кали Брэдхэм. Жил он в Соединенных Штатах Америки и в 1893 году создал фармацевтическую смесь из газированной воды.
0: Записали.
1: Сахара.
0: Так.
1: Ванили.
0: Так.
1: Некоторых масел, пока он их не раскрывал, и орехов колы. И вскоре она стала продаваться в аптеках в качестве веселящего, укрепляющего и способствующего пищеварению напитка. Он всем говорил, что у него там есть пепсин, то есть тот самый желудочный фермент. И поэтому, когда он пришел в патентное бюро для того, чтобы зарегистрировать компанию, он подумал, что называться она будет «Пепси-кола». И случилось это 16 июня в 1903 году. Удивительно, в один день вместе с Фордом.
0: Слушай.
1: Который тоже пришел в патентное бюро регистрировать свою компанию Ford Motor Company. И они не столкнулись, потому что делали это в разных городах.
0: А представляешь, если бы это было, допустим, сидят двое в каком-нибудь пабе, посидели так нормально, говорит, ну а сам чем занимаешься? Говорит, ну а смотри, значит, у меня есть газировка, так, сахар, ваниль, там орехи есть, ну понятно, неинтересно. И развернулись, а ты, говорит, чем? А я вот, у меня там двигатель внутреннего сгорания, говорит, вообще не моя тема. Или наоборот, взять психанон, говорит, спорим, я завтра пойду и что-нибудь запатентую. Слабо? Слабо. И пошли оба там, каждый свой патентное берем.
1: Но тем не менее, смотри, и тот, и другой остались в истории и умудрились запатентовать. И самое главное, сделать то, что помнят спустя там 100 с лишним лет. Но на самом деле у Брэдхэма не шло так все хорошо, как у Форда, потому что он
0: конвейера не было.
1: Один раз обанкротился, потому что была тогда уже индустрия этих газированных напитков, и Кока-Колу пили вовсю, а там еще были какие-то газировки, которые в Америке любили.
0: Слушай, а ему же там потом допрос с пристрастием устроили, говорит, ты шарлатан, говорит, что ты там, говорит, нету никакого у тебя секретного там ингредиента, он говорит, есть, и ему говорят, ну давай тогда секреты разговаривай. Ему действительно пришлось тогда этот секрет изготовления сиропа и подтвердить как-то пришлось истинность этой информации.
1: Но потом было найдено замечательное решение, потому что во время депрессии 30-х годов как-то Брэдхэм додумался, что у Кока-Колы есть один ограничивающий фактор. Они разливались в бутылки по 6 унций и продавались именно в этих бутылках. У них был запас гигантский этих бутылок, и в автоматах надо было эти бутылки использовать, иначе как бы все остальное становилось очень дорого. И тут Брэдхэм подумал, значит, а мы тогда будем за эту же цену продавать в других бутылках. И здесь уже был выбран другой объем. Оказалось, что в два раза больше пепси-колы можно было купить за те же деньги, что и в два раза меньше кока-колы. Ну, в общем, не то, чтобы он сразу выиграл весь рынок, но, по крайней мере, стал конкурентом.
0: Ну, кстати, время-то вот для этой гонки двух кол они выбрали так себе, это была Вторая мировая война, и тогда Пепси обошла популярные в то время напитки Royal Crown, Dr. Pepper, и, ну, стала второй после Coca-Cola, на самом деле. И вот уже больше сколько? Слушай, больше века уже.
1: Там... 1903-го, по крайней мере.
0: Ну, да.
1: Соревнуются 120 лет. И до сих пор есть те, кто считает, что Пепси-кола лучше, типа Майкла Джексона, а все остальные говорят, да нет, лучше Кока-кола.
0: Те аргументик, конечно, насчет Майкла Джексона. До сих пор есть те, кто считает, вот Майкл Джексон не даст соврать, он так-то рукой еще помаши, скажи, Майкл. Круто.
1: Нет, но Майкл Джексон любимец миллиардов, и его слово, в общем, как бы было очень серьезным вкладом в рекламную кампанию.
0: Да еще он петь не начинал тогда, да? А если бы еще и пропел в этот момент, вообще
1: а все... А если бы еще и сделал па, станцевал?
0: Пап.
1: Да, можно пойти посмотреть, кстати, если еще показывают в кинотеатре города фильм «Майкл». Замечательный.
0: Пиратов на тебя не хватает. Взял, пошел и посмотрел. Шизгара-то выходит при поддержке не каких-то пиратов, а мы при солидной поддержке gridasyums.lv. Это прочность, это точность, это бетонные полы, которые служат десятилетиями, все подготовительные и все сопутствующие работы.
1: А именно, заливка черного пола, укладка пенопласта, укладка термоизоляторов, заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение, и, конечно же, заливка чистого пола.
0: Если ли вы как раз ставили себе вот в планы решения такого полового вопроса? Гридасюмс работают по всей Латвии. Гридасюмс.лв это в интернете. И номер телефона 24-44-66-66.
2: Это он, твой бетон. Гридасюмс.лв в любой точке Латвии.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Сегодня с 10 утра на путепроводе с улицы Твайка на Кунзенсало пройдут нагрузочные испытания. На эстакаде будут размещены под завязку нагруженные грузовики. Инженеры проведут необходимые замеры и оценят работу конструкции. Кроме того, будут выступления представителей власти и руководства строительной компании. В это время движение по мосту для транспорта будет ограничено. Далее, к текущей дорожной обстановке в латвийской столице. Трафик по утрам летний, в данный момент от 4 до 5 баллов, и это никого не должно удивлять. При этом несколько крупных заторов образовались в первую очередь на Карля Ульманя-Гатве в направлении центра. Здесь уже можно оставить около 20 минут. Затруднения поменьше на участке Лелроба-Скалнцема, но там впереди еще Вантовый мост. Как обычно, тормозит въезд в город со стороны Бауски и дорога, проходящая через Валтлаучи. Густава-Земгала-Гатве перед Бриева с направления порта отнимет порядка 15 минут. Еще ряд заторов от 5 до 10 минут. За вчерашний день в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 81 ДТП. В них пострадали 7 человек. Это 4 велосипедиста и 3 пешехода. Будем предельно внимательны. А более подробно о сводке госполиции поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и беспроблемного движения.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
0: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средняя цена столичных квартир выросла на 8% с начала года. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В мае средняя цена стандартных квартир в жилых комплексах Риги выросла на 1%, а с начала 2026 года она увеличилась в среднем на 8%, согласно последнему отчету о рынке стандартных квартир, подготовленному компанией Arco Real Estate. В мае средняя цена стандартных квартир выросла до 956 евро за квадратный метр. Компания отмечает, что средний рост цен в мае был меньше, чем в предыдущие месяцы. Эксперты компании прогнозируют, что в 2026 году рост цен на квартиры в жилых комплексах будет одним из самых высоких за последнее десятилетие. Хотя предложение квартир продолжало расти, причиной повышения цен по-прежнему оставался недостаток квартир во всех микрорайонах Риги. В крупнейших жилых районах Риги цены на квартиры выросли на 5-11% с начала 2026 года. Наибольший рост наблюдался в Иманте, где они увеличились на 11% в этом году. Средняя цена за квадратный метр стандартных квартир в мае выросла на 0,7% для однокомнатных квартир, на 0,8% для двух- и трехкомнатных и на 1,6% для четырехкомнатных. С начала года больше всего выросла цена на двухкомнатные квартиры на 8,6%.
2: Про Ригу.
1: С 16 по 30 июня жители Риги и Рижского района могут бесплатно избавиться от ненужной электроники в рамках экологической акции «Не храни то, что опасно». Прием электронных отходов будет осуществляться по рабочим дням с 9 утра до 18 часов на площадке по сортировке отходов по адресу Рига, улица Атласа, 4. На переработку можно сдать практически любую электротехнику и электронные устройства от мобильных телефонов, зарядных устройств и кабелей до крупной бытовой техники, включая холодильники, кухонные плиты, микроволновые печи и другие приборы. Специалисты предупреждают, что особую опасность могут представлять устройства старше 15 лет. Они могут содержать токсичные вещества, а изношенные или поврежденные провода повышают риск короткого замыкания и возникновения пожара. Повышенного внимания требуют также устройства с литий-ионными аккумуляторами, электросамокаты, мобильные телефоны, планшеты и внешние аккумуляторы. При неправильном хранении или утилизации такие устройства способны загореться, создавая угрозу для людей, имущества и окружающей среды.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзаме западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгар. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридас Юмс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридас Юмс ЛВ».
4: А это он, ваш общий вторник, с которым мы готовы поделиться прямо сейчас.
5: Ваша общая «Шизгара». Более того, доброе утро. Хорошо, что вы присоединились.
4: 9:04.

0: представляешь, тут поклонники квинов, которые вспоминают Мустафу Ибрагима и поверх Мустафа, Мустафа, Мустафа, Ибрагим. Такой риф, немного напоминающий, знаешь, как бы идет. Вот память у нас с тобой, а?
1: Да, у тебя пока, подожди.
0: Раз-раз, очень хорошо слышу. Привет, это Шизгара из Риги, я Стас Флоренцев.
1: 9 часов 8 минут, я Алексей Титов.
0: У меня тоже 9 часов и 8 минут. И чё ты нас своими цифрами пугаешь?
1: Нет, сегодня у нас 16 июня, отличный день, потому что вторник. И знаешь еще почему? Потому что среди прочих цифр у нас есть время восхода и захода. И восход сегодня в 4.29. А я знаю, что 21-го в день, собственно, летнего солнцестояния у нас будет восход в 4.28. То есть у нас будет всего лишь на минуту раньше вставать солнце, всего лишь на 2 минуты, если я не ошибаюсь, позже заходить.
0: Ну, а так как есть...
1: В принципе, у нас уже самые короткие ночи, самые длинные дни.
0: Собственно говоря, птицы, которые ориентируются именно по этому. Свет включили, пора чирикать. Да, или чайка начинает.
1: О, сегодня, кстати, чирикали. Ну, чайки и вороны. Чайки и вороны, если это можно назвать чириканьем.
0: Они-то думают, что это прикольно на самом деле. Вот как им объяснить, что... Надо что-то в консерватории поправить. У нас отчеты какие? 8 дней, бабах, и лигу. Много выходных. До финала чемпионата мира по футболу 33 дня. И до финала летних каникул 77 дней. Вот такие цифры могут вам пригодиться. Давайте заглянем в лунный календарь. Там тоже весело.
1: Второй лунный день сегодня. Он хорош для отправления в путь и для зачатия детей.
0: Спасибо.
1: Для посева и для... перестройки. Более того, интересно, что крадущие в этот день будут скоро переловлены, болезни кратковременные и сны ничего не значат. То есть никакие, как бы сказать, темные стороны жизни не будут сегодня торжествовать.
0: В один из новостных блоков Лена как раз рассказывала про мошенников, которые там активизировались. И, судя по всему, сегодня мы не дадим им облапошить нас всех вместе взятых.
1: Хорошо начинать в этот день цикл физических упражнений или какой-нибудь информационный цикл. Если этого не сделать, то физическое тело затвердеет и, в общем, как бы потеряет свое качество, в смысле ваше физическое тело. Да, и совершенно противоположно показаны во второй день луны злость, а щедрость же, наоборот, следует всячески развивать и культивировать.
0: Знаете, пускай что затвердеет. Затвердеет бетон, который, если нужно, вам всю эту красоту устроят настоящие профессионалы бетонных искусств. Это gridasjums.lv. Прочность, точность и полы, которые будут служить десятилетиями при всех подготовительных и всех сопутствующих работах.
1: Да, но это заливка черного пола, укладка пенопласта листового, укладка жидкого пенопласта, тоже они умеют, укладка теплого пола и даже его подключение, и заливка чистого пола.
0: Gridas Jums работают по всей территории Латвии. gridasjums.lv. Вся информация в интернете. Номер телефона 24 44 66 66.

0: 9:14. Это Шизгара из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Пока ты говорил, кстати, у нас минуты сменились, поэтому 9:15.
0: Все пропало.
1: А знаешь почему? Потому что Женева, которые поддерживают спортивные новости, требуют от нас вот этой вот точности.
0: Пунктуальности, да.
1: Пунктуальности. Поэтому не мог пройти мимо.
0: Что ж со швейцарцев взять? Требуют качества. Пытаемся соответствовать. Новости спорта у нас, кстати, через 11 минут, если что. Про футбол, скорее всего, будем только говорить. Больше времени не хватит, при всем уважении к часовым мастерам. Так, сегодня, знаешь, как мы же работаем, мы, по сути дела, обслуживающий персонал ваш. Вот вы сейчас свои дела решаете, а мы вам комфортно помогаем провести это утро. Так сегодня Международный день домашних работников. Благодаря организации Domestic Workers сегодняшний день вот отмечается International Domestic Workers Day. Это когда горничные, гувернантки, там личные водители, в конце концов, охранники, садовники, личный повар только, да? Это все-таки...
1: Рассказывайте. Вы... В общем, капитализм породил огромное количество профессий, которые называются вот этими домашними рабочими, и они, в общем, делают все, что угодно, начиная от, как ты правильно сказал, уборки и заканчивая строительством и серьезными разработками.
0: Ну, есть вот немало примеров, когда вот именно эти профессии становятся уязвимыми перед дискриминацией, которая ведет к нарушению их трудовых прав. Я, знаешь, когда-то, помню, там лет 10-15 назад, когда-то в Подмосковье еду, и там какая-то вот была, только у нас такой персонал, которого вы никогда не заметите. Знаешь, вот с таким...
1: Тебе стало обидно за тех людей,
0: которых
1: никто никогда не заметил.
0: Ну, когда снобами себя вот люди там... А вот есть персонал, а вот я небожитель такой.
1: Ладно, давай улыбнемся. Сегодня день младших братьев. Младшие братья — это замечательные люди, главные члены семьи, потому что они, в случае, если есть старшие братья, донашивают и доделывают, доедают частенько. И старший брат, прорубая вот этот путь, по которому потом младший идет, да, не компенсирует ему, как бы это сказать, вот эту вторую позицию, которая у него есть в отношении пиджаков, штанов и ботинок.
0: Единственное, что действительно старший брат больше шишек в жизни получает и от родителей, и от, вот он же, как ты говоришь, с мачете идет, дорогу прокладывает, он на себя принимает первый удар. Но мы еще вот как-то поправочку сделали, что бывает этот младший брат в семье, где старший как раз у него не брат, а старшая сестра.
1: И тогда повезло.
0: И тогда да.
1: Потому что шишки она все равно набивает, значит, за тебя, как-то путь тебе протаривает, если можно так сказать.
0: Двойная материнская опека, по сути
1: дела. А штаны ее ты не донашиваешь, потому что тебе нужны свои мужские.
0: Ну да.
1: В общем, порадуйтесь сегодня за тех ваших знакомых, которые являются младшими братьями. Ну и честь вам и хвала, если вы есть тот самый младший брат.
0: И сейчас, во-первых, мы живем около моря, а в нашем море нету тех самых черепах, потому что море у нас холодновато для них. Может быть, даже и спокойнее им бы, что они в наших широтах не живут. Сегодня день морских черепах. Экологическое внимание к этим рептилиям, которые, между прочим, расцветали себе вместе с динозаврами. Динозавров только на картинках сейчас можно вспомнить. А вот несколько-то видов морских черепах. Сколько там? 7, по-моему?
1: 7 видов осталось, да. Но это не значит, что им плохо живется, потому что они умудрились все-таки найти какие-то свои места обитания вдали от человека, который является обычным источником бед для них. И, в принципе, не бедствуют там.
0: Вот мы когда говорили, что младший брат идет дорожкой старшего брата, что касательно морских черепах, вот это, понимаете, настоящие патриоты. Морские черепахи, которые могут проводить под водой до 40 минут, а во сне даже до 7 часов, чтобы...
1: Во сне это интересно, да? То есть, когда я просто плаваю целенаправленно, я уже 40 минут, а если я вдруг засну...
0: Ну, двигается меньше, кислорода меньше.
1: Не утону, просто буду там...
0: И такая обозначена буйком. Я сплю, я не утонула, если что, все нормально там. Я на солнышке лежу. А так, кстати, насчет солнышка. Чтобы отложить яйца, морская черепаха возвращается на тот самый пляж, где когда-то появилась на свет. И по поводу половой принадлежности, там смешно. Ну, как смешно, интересно, во всяком
1: случае. Ну да, известная история, что пол новорожденных черепашат, он зависит от окружающей температуры. Там, если тепло, то мальчики, если холодно, то девочки. Или наоборот, если, честно говоря, не помню.
0: Ну, короче, зависит и все.
1: Зависит и все,
0: да. Кому нужно, тот уточнит уже.
1: Да, а еще сегодня у нас Блумсдей, который празднуют во всем мире поклонники романа Улисс Джеймса Джойса. Дело происходит в романе именно в этот день, да. А поэтому каждый год 16 июня почитатели Романова во всем мире пытаются пройти хотя бы виртуально по маршруту героев Блума и Стивена, которые там являются персонажами романа. А Джойс, между прочим, эту дату выбрал неспроста.
0: Так, почему?
1: Он хотел увековечить день своего первого свидания с будущей женой.
0: Как мило.
1: Своей, с Норой Барнакл, да? И решил, что вот этот день останется с ним на всю жизнь и со всем остальным миром тоже.
0: 16 июня. Мужчина-мечта. Во-первых, всегда помнит, когда они познакомились. Даже вот роман выпустил.
1: Ему забыть не дадут.
0: Не дадут. Вот это настоящий
1: роман. И самое главное, что когда писал роман, не думал, что как-то там они расстанутся. Ему надо будет писать новый. И действия в новом романе будут происходить в другой день в честь знакомства со второй, например, женой.
0: Вот это такая небольшая порция поводов сегодняшнего дня. Вы знаете, у нас впереди спортивные новости. Мы же сказали, что с нами магазины «Женева», нам опаздывать нельзя.
2: «Шискара. Твое лучшее утро».

0: Реклама. Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты, билеты, сервис.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Список женских имен мог быть развернут еще минут на пять, но тогда бы мы пропустили самое главное. Поэтому, милые дамы, даже спорт у нас такой демократичный и всем интересный, поскольку не только про цифры.
3: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербенес 9 и в торговых центрах Акрополя, Альфа и Рига Плаза и, конечно же, в интернет-магазине «Женева.лв».
2: Мы каждый день вспоминаем какое-то важное событие. Вчера мы с Лехой когда рассказывали об учреждении УЕФА, и вот вчера же тот самый человек, который сейчас возглавляет УЕФА, он словенец Александр Чеферин, критически высказался об увеличении числа участников чемпионата мира по футболу. Дескать, есть матчи, которые смотреть-то просто неинтересно. И как посыпалось от 13 национальных сборных, ну таких, которые, может быть, не самые статусные, про кого он их как раз имел в виду, что это не очень интересно, они ему ответили, что именно, сами найдете и по делам ему, на самом деле. На одного француза, кстати, на чемпионате стало меньше. Главного тренера сборной Туниса Сабри Ламушен, французский специалист, уволили после разгрома от Швеции в стартовом матче 1-5. Ну и теперь про вчерашние матчи. Сборная Кабу-Верде сотворила просто сенсацию. Отобрали очки у кого? У испанцев. В это никто не мог поверить. Ну и ничья с таким фаворитом. Защитник островитян Жан-Паулу, да я думаю, сейчас должен найти себе суперклуб какой-нибудь. После того, там, до того, как Ямаль появился, испанцы вообще ничего не могли сделать. Потом все-таки юная звезда появился и сразу полетело, какой-то рисунок игры стал увиден со стороны, скажем так. Но Ямаль против вот этого прикрепленного к нему, который играл по всем правилам, как он деликатно достал, обвивая его одной ногой, другой, вытаскивал из-под него мячи, это фантастика была. Я когда у испанцев вижу Кукурелю с этим вот огромным кустом черных волос, мне почему-то все-таки кажется, что Пуэль не ушел. Вот как он играл 20 лет назад, Пуэль, теперь вместо Пуэля работает Кукурели. Ну, в общем, Кабу-Верде не просто выстояли, у них, кстати, были еще моменты еще накидать, но ничья все-таки сотворена была. Как же плакал Вазинья, 40-летний вратарь островитян, 40 лет, он был признан лучшим игроком матча, аплодируем. Бельгия, у них в воротах другой звездный человек, Куртуа. И, смотрите, они вчера играли с египтянами. В Сиэтле, в городе, где когда-то родилась Нирвана, на стадионе, который вмещает больше 60 тысяч зрителей, где помимо игр в обычный футбол и в американский, люди рукоплескали Металлике, Red Hot Chili Peppers и многим другим рокерам. Если кто-то и не в курсе про египтян, в последних 7 матчах те сыграли на 0. Ни одного не пропустили, представляешь, до вчерашнего дня. Забили 20 мячей. Ну, правда, до вчерашнего дня, и вчерашний тоже, ни одной победы на чемпионатах мира не было. И вот на 20-й минуте имам Ашур забивает отличнейший, красивейший гол из хорошей дистанции, ворота Тибо Куртуа. И тогда бельгийцы понимают, надо что-то менять. И вместо парня, который у них больше похож был на теннисиста, выпустили настоящего мужика Лукаку. И тут появляется первая атака. Буквально 10 секунд этот монстр проводит только на поле. Первое касание, и человек, который в этом сезоне не то что 90 минут не отыграл, он 45 ни разу не отыграл, он все-таки заставляет сыграть автогол, так сказать, при его прямом участии. В общем, короче говоря, сравняли бельгийцы счет, и теперь там у них кто только не пытался. У них такая связка была. Де Брёйне вместе с Лукаку. Один лучший бомбардир, другой лучший ассистент. Кстати, вот мы с тобой все время ржем, что итальянцев нет на чемпионате долгие годы.
3: Да мы не ржем, мы иногда плачем.
2: А итальянская фамилия все-таки вчера присутствовала у бразильского арбитра, потому что в Бразилии есть многие с итальянскими корнями. И, кстати, его английский был значительно лучше, чем у его земляка, который тогда с ЮАР пытался договориться. Hello, my friend, you are my friend. В общем, виновник торжества, Мухаммед Салах, на 77-й минуте его поменяли, он величайший футболист, личность, он столько заработанных денег тратит на благотворительность, церкви строит, жертвует огромные деньги на борьбу с онкологическими заболеваниями. Вообще был год, когда он играет в королевстве объединенном, он попадал в десятку главных филантропов Великобритании. Вот подарили ему коллеги ничью, хотя, наверное, могла бы быть даже и победа. Еще Новая Зеландия, Иран, и тут ничья, 2-2. Тим Вуд, 39 лет человеку, на опыте, в технике, какой прекрасно открывает счет матча. В общем, Все голы были хороши и у тех, и у других. Там, кстати, к одному, еще одному новозеландскому тину приковано дополнительное внимание, Тим Пейн. Самый неизвестный игрок. Две недели назад один аргентинский блогер говорит: слушайте, нам нужен футболист, который едет на этот чемпионат мира, про которого никто не знает. Давайте его распиарим. Нашли этого Тима Пейна, 32 года, защитник Веллингтона. Трансферная стоимость 350 тысяч. Для, ну, скажем, футбола это...
3: копейки.
2: Ну, как, скажем так. Блогер этот отмечает его страницу, и понеслось. У чувака 5,5 миллионов просмотров, популярность в 143 раза. В общем, подписчиков стало там более 750 тысяч. Вот так.
3: Демонстрация технологий на самом деле.
2: В общем, конечно, если вам нужен нишевый герой, то вот он есть в Новой Зеландии, но теперь-то он совсем не нишевый. Сегодня, смотрите, какой заявочный матч. Французы с Сенегалом будут играть. Очень красиво. А этот матч в приличное время, то есть можно еще до полуночи успеть его посмотреть. А ночью Ирак, Норвегия в час ночи. Ну, а потом, скажи, а.
3: А.
2: Можешь еще раз? А.
3: А.
2: То есть два раза. А. Получается, Аргентина-Алжир. Этот матч, в котором Месси встретится с Зиданом. Только не с папой, а с Лукой Зиданом.
3: А, Месси встретится с Зиданом.
2: Зиданом. Так что завтра в это время мы опять будем говорить о футболе. Ну, а сегодня... сегодня что? Расскажем про часы?
3: А сегодня остается сказать, да, что... У нас спортивные новости выходят при поддержке магазинов «Женева», а швейцарские часы у нас отличаются от обычных строгими стандартами качества. Они собираются вручную, проходят жесткие тесты и используют дорогие материалы, превращаясь из простого прибора для определения времени в предмет роскоши и даже инвестицию. Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Tertin в магазинах «Женева» на улицах Тербетес 9, в торговом центре «Акрополи Альфа» и «Рига Плаза». Ну и, конечно же, в магазине «Женева.лв».
2: Ну что, вперед за швейцарскими инвестициями.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Izpildīju Jānis, virs plūdenes dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
2: Izpildīju Jānis, virs plūdenes dancīti. Tavs līvu akvaparks.
3: www.akvaparks.lv.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Goodyear. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзема ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Терешкова стала первой женщиной, которая полетела в космос.
1: Это сегодня?
0: Да. Человек с космической фамилией Титов и человек с околоавиационной фамилией Флоренцев решили вам напомнить... Не знаю, почему-то...
1: Околоавиационная?
0: Не знаю, что сейчас сказать.
1: Из-за меня, ты можешь сказать, как бы, но так как я околоавиационный человек, так как я близок к авиации, и фамилия твоя должна быть близко к авиации.
0: Ну да, и вуз у меня тоже весьма себе гражданско-авиационный. Да. Слушай, а я знаешь, что подумал? Вот вчера, когда говорили про Мона Лизу, это же все-таки флорентийская школа, и как ни крути... Человек, который тоже может загадочно улыбнуться. Я такой буду. Ну, так себя отпираю. Это, значит, такой мы реверанс сделали в сторону рубрики, которая всегда ожидаема людьми очень культурными. Поэтому раз, не ругаемся. Два, запускаемся.
2: Культурный слой.
0: Чихать можно?
1: Можно.
0: Будь здоров.
1: Значит, что интересного у нас случилось на культурном поприще 15 июня в разные годы, 210 лет назад. Произошла следующая история. После вечера с рассказами о призраках, произведенного на берегу Женевского озера в компании Байрона и Перси Бишь Шелли, 19-летняя Мэри Шелли, сестра Перси Бишь Шелли, приснился ей кошмар. И не просто так, девушка она была рациональная и любила записывать то, что ей снилось, да еще потом рассказывала всем об

0: В этот раз она взяла и записала это в виде романа, который стал называться «Франкенштейн» или «Современный Прометей». То есть вот в ночь на 15 июня, можно сказать, родился замысел Франкенштейна.
1: Так красиво все. Женевское озеро. Еще до того, как Ленин в эмиграцию туда поехал. Сейчас там, кстати, слышал там в связи с тем, что в Эвиане встреча там большой семерки проходила, а люди-то прилетают через аэропорт Женева, а про это мало кто подумал, что самый-то класс. И швейцарцы такие: ребята, блин, а мы тут вообще не при делах. У нас такие пробки, вы там встречаетесь. Что делать?
0: А, слушай, они на самом деле все прекрасно знали, просто готовы были, ну, как бы лишний раз удивиться тому, что у них происходит. А вот этим пробкам и всему остальному.
1: Ну, понятно, швейцарское качество опять.
0: А я вот думаю, что касается вот этой истории на берегу Женевского озера, то не было бы там Байрона, который пугал девушек своими страшными рассказами, то, оказывается, не было и Франкенштейна. То есть получается, что Байрон у нас и к этому руку приложил.
1: Сейчас про страшное животное расскажем. Горбатого коня. Ну, он, так если начинать описывать, то это горбатый конь. Что это? Это конек-горбунок, короче. Цензор Александр Никитенко позволил все-таки напечатать сказку 19-летнего студента Петра Ершова. Представляете, вот все, кто вспомнит из детства конька-горбунка, ну, наверное, представляют себе, ну, наверное, такой дедушка, наверное, для
0: внуков. Ну, сказочник, кто может
1: кто
0: быть?
1: Будет сказать? А тут 19 лет. Ему в это время с девками по сеновалам где-нибудь... Что ты сказал?
0: И чего? Почему одно другому не мешает? Сказки про конька-горбунка и походы по сеновалам, в принципе... Знаешь, если Байрон позволял себе пугать девушек на сеновалах на Женевском озере, то Ершов должен был придумать свой какой-то рассказ, который мог пугать.
1: Знаешь, что?
0: А мог радовать.
1: Ей, Мэри Шелли, которая там этого страхи-то записывала, ей было 19. И Ершову было 19.
0: Да, поэтому все страхи, все ужасы, они вот удел молодых, которые в них не верят и может их терпеть.
1: Теперь про опытных пугателей расскажем. 65 лет назад в этот день...
0: 66 уже
1: 66. 66, да. 60, я думаю, 61 да. был. Нет, 60-м. В Нью-Йорке премьера триллера Альфреда Хичкока «Психо». Дженнет Ли, Энтони Перкинсон в главных ролях.
0: Не знаю, как у вас, а у меня «Психо» все-таки в, наверное, хит-параде самых страшных фильмов ужасов занимает какое-то почетное место вне всяких других мест.
1: А я знаю другой фильм, очень знаковый, где звучит слово «псих».
0: «Псих».
1: «Ёжик в тумане».
0: «Ёжик в тумане», да.
1: «Псих».
0: И обратим внимание, он более оптимистичный, чем у Хичкока получилось. А в 1961 году, 15 июня, во время гастролей в Париже, Рудольф Нуриев покинул труппу и принял решение остаться на Западе. Стал называть себя Нуриевым, изменив пару букв, так было записано в паспорте. Вот с тех пор
1: так получилось.
0: Является, да.
1: Слушайте, мы большие поклонники Сьюзи Кватро. Очень жалко, что в прошлом году она не доехала до Латвии. Ну, и прекрасно понимаем, что более знаковые рокерши в 70-х годах, вот ну так вот отвязаны с бас-гитарой, наверное, нет, были поющие женщины, но чтобы еще и с басухой, так сзади крепкие там мужики стоят, как группа подстраховки. Но оказывается, Сьюзи Кватро единственный раз оказалась на первом месте британского хит-парада с песней той самой «Can the Can», но вот именно в этот день, 16 июня.
0: Да.
1: 73-го года.
0: А еще 16 июня 1967 года в Монтерее, в Калифорнии, начался знаменитый фестиваль, где в присутствии 50 тысяч человек началось лето любви и, можно сказать, эра хиппи.
1: Тьфу, бабушки кричали и плевались.
0: Ну, знаете, там играли все. Дженис Джоплин, The Who, Mamas и Papas, Grateful Dead, Jefferson Airplane. И Джимми Хендрикс выступал уже под утро, под конец. И кульминацией фестивала стало, в общем, то, как он сжег свою гитару.
1: И тут пошла реклама, куда звонить в случае пожара. Ну, не реклама, напоминалка, наверное. Ну, а мы хотим напомнить, что Шизгар-то выходит при поддержке gridasjums.lv. Вот там вот не сжигание гитары, а прочность, точность полов, которые будут служить вам десятилетиями. Все подготовительные и сопутствующие работы, это, конечно, gridasjums.lv.
0: Укладка пенопласта листового, заливка жидкого пенопласта, заливка черного пола, укладка теплого пола с подключением и, конечно же, заливка чистого пола. Все в компетенции gridasjums.
1: Работы по всей территории Латвии и номер телефона 24-44-66-66.
2: Культурный слой. На радио «Рокс».

0: Пошла отличная песня для мультика.
1: Ну да, герой героический.
0: А 9 часов 51 минута. Переходим к новостям для тех, кто слушает нас за рулем.
2: Автомонитор на Радио Рокс.
3: Буквально через несколько минут в 10 часов состоится выступление представителей власти и руководства строительной компании на путепроводе Кунцзинсала. Наступает решающий момент. Там пройдут нагрузочные испытания, на эстакаду заедут нагруженные грузовики, инженеры проведут необходимые замеры и оценят работу конструкций. В это время движение по путепроводу будет перекрыто. К текущей дорожной ситуации. Перед 9 часами трафик практически добрался до отметки в 5 баллов. Загруженность дорог в моменте в среднем составляла 49%. Ну а в данный момент снизилось до 38. Движение возвращается в желто-зеленый сектор шкалы заторов. При этом был и остается крупный затор на Карля Ульманя-Гатова в направлении центра. Других затруднений на 10 и более минут в городе сейчас не осталось. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. По Риге и столичному региону за понедельник зарегистрировано 81 ДТП. Пострадали 7 человек, и это 3 пешехода и 4 велосипедиста. Обращаем внимание, что редкий день обходит без наездов на пешеходов и велосипедистов. Будем предельно внимательны. Патрульные составили 55 протоколов в сфере дорожного движения. Трое были задержаны и оштрафованы за агрессивное вождение. Еще трое попались под хмельком. Причем выпили все трое прилично, сели за руль, за что и были сурово наказаны. Уголовное дело, штраф за две машины придется выплатить компенсационную стоимость, а одно авто конфисковано в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного дня.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
4: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом

0: месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. А Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: А у меня мама по знакам Скорпиона родилась. Вот я поэтому со Скорпионами там с уважением. Так бывает, вот качаешь эфир, там, 3 часа, там, поднимаешь настроение вместе с коллегами, бодренько-бодренько. А потом приходят люди там из Германии на английском языке, так раз, балладочку затянули такие, типа, вот и все, уходите, мол, теперь мы тут вот будем.
1: Слушай, я не думаю, что кто-нибудь сейчас попытался заснуть. Я думаю, что все застыли в блаженных улыбках, вспоминая понеслось какие-то там свои 80-е.
0: Потому что это старшие товарищи. У нас же сегодня день младших братьев, по сути дела. Да-да, опять-таки сходится, смотрите. Ведь все рокеры когда-то пытались... и пытаются подражать каким-то статусным рокерам, поэтому идут в кильватере, у них можно сказать. Ну, а про вот братьев, у «Машины времени» когда-то на клавишах играл Андрей Державин,
1: и?
0: У которого когда-то была песня «Брат, ты мне или не брат?»
1: и?
0: Ну, и вот как бы так вот все прекрасно понимают, что все мы младшие братья кого-то.
1: Да, ну, еще не забудьте про остальные поводы и какие-то там возможности что-то отметить, попраздновать. И надеемся, что день у вас будет хороший, потому что начали вы его вместе с Шизгай, а это хорошая примета.
0: Насладимся футболами сегодняшнего вечера, опциями от часов Женева магазина, которые там позволяют нам следить за временем. Завтра услышимся в это точное время с 7 часов на точной частоте 88.6. Я Стас Смоленцев.
1: А я Алексей Титов. Счастливо!

0: Реклама. Слушайте радиошоу Шизгара на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Гридасюмс ЛВ. Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ в любой точке Латвии. Это он, твой бетон. Гридасюмс ЛВ.
1: Я не прав искать резы на лыгу, лыгу. Кусам остана всех прецы на лыгу.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джак.

0: 5 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеты сервис.
2: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Reklāma.
1: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
1: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī. Tavs līv akvaparks.
2: www.akvaparks.lv.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Реклама.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Брежнева.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела сочувствие злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернешься.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке «Гридосъемс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридосъемс ЛВ».

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей?
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер при

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Миха, это образ вот этот, который у него появился, вот с иголками, вот этот, который всеми любимый, да? Когда-то было время, когда этого образа не было и в помине. Горшок, значит, на тот период, он очень много смотрел на ленинградский рок-клуб, он как Алиса хотеть быть, там еще чего-то. Но на сцене он, ну, был забавный. Он же не сразу был уже такой полностью раскрепощенный, он был скованный. Он выступал как? От него вот эта энергия перла, ну, как от всего коллектива, когда мы играли на сцене. Ну, туда-сюда по сцене ходил, например, допустим, и создавал какую-то такую хаотичность, да. То есть не было еще тогда слаженного вот этого мощного образа. Потом уже мы начали по-всякому формироваться, начал появляться образ, сценический имидж. Но в действительности весь этот как бы набор артефактов может быть объединен одним словом, действительно, дружба.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

0: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox. Билеты, Билежи сервис.
1: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Ответственные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенние не уповай, в горах не найдешь.

ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у

0: reklāma. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Знаешь, как-то вот за долгое время существования в рок-музыке все-таки нужно как-то относиться к себе немножко критически, потому что если выпускать постоянно вот альбомы и постоянно без вот самокритики к себе относиться, то, в общем-то, встать на путь самоповтора — это вот одномоментно. И причем это, как я так наблюдаю среди своих коллег, вот. Поэтому мы стараемся, конечно, делать паузы между вот выпусками чего-то такого глобального. Вот именно по этой причине, чтобы найти какие-то новые для себя перспективы, чтобы немножко по-другому относиться к музыкальному материалу, отдохнуть от себя прежнего.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
3: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
4: Если чё, я бах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Я не дав искать рисы на лигу, лигу, кур замастся на сепрецы на лигу.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Радио Рок. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Клависа, группа «Мельница».
1: Да, я считаю, что, в принципе, грамотное использование искусственного интеллекта — это хорошо, именно когда, в первую очередь, во главе угла стоит художник. И когда он знает, чего он хочет добиться, используя искусственный интеллект.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш-сервис.
0: Радио Рокс. Только рок.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox. Билеты Билишу Сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Радио Рокс.
3: Блеск

0: мысли вслух.
1: Сергей Галанин, музыкант.
2: И папа такую гитару одно время потом приносил, там, когда собирались на какие-то праздники семейные, дружеские, посиделки. Он где-то у соседа брал гитару. И в итоге, значит, что-то такое на ней там вытворял. Я смотрел, все это звучало нестройно, но так радостно и так душевно. А потом я как-то достал тоже почему-то семиструн, но, видимо, с ними было проще в свое время. Но натянул уже 6 струн и настроил ее уже, так сказать, по-обычному. Вот и все.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бамперы стеклом, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Принято думать, что зимой аккумулятор страдает больше всего, и это правда. Но лето тоже не сахар. Особенно если машине более 5 лет. Жара ускоряет испарение электролита, пластины перегреваются, а это прямая дорога сульватации и потери емкости. Особенно плохо, если аккумулятор старый, и вы забываете про техосмотр. Плюс постоянная работа вентилятора, кондиционера, музыки и зарядка гаджетов. А генератор уже не тянет, особенно в пробках. Что делать в таких случаях? Раз в пару недель проверять клеммы, напряжение и уровень заряда. В жаркие месяцы избегать длительной стоянки на солнце. И помнить о том, что аккумулятор не любит перегрев. Лето, классная погода, песочница, горка, качели. Все как положено. И все это в 3 метрах от ряда припаркованных машин. Дети играют, кидают мяч, бегают. И все это буквально впритык к бамперам. А где-то рядом кто-то заводит мотор, сигналит или лихо сдает назад. Что тут не так? Да абсолютно все. Но особенно, когда въезд во двор устроен так, что ты вынужден проезжать прямо через площадку, где нет ограждения. А между машинами – это, естественно, маршрут для детей. И тут не надо надеяться, что родители проследят. Одного мига невнимательности хватает на беду. Что в таких случаях можно сделать? Конечно, устанавливать хоть какие-то ограничители, то есть бетонные шарики, заборчики, столбики. Немаловажно включать голову, когда ты паркуешься у площадки, ведь всегда нужно осматриваться на 360 градусов. И уж точно не газовать на выезде, даже если спешишь и все чисто. Важно помнить, что двор – это не просто проехать до подъезда, это зона, где надо включать максимум терпения и минимум педали. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Всем зале Цзинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
2: Радио Рокс. Латвия.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Ну и как-то вот жизнь-то идет, нужно как-то жить дальше. Я уже и про музыку-то и подзабыл уже какие-то годы вообще без нее. Мечтал о чем-то, уже понял, что я и профессией-то обладел. Но что-то маловато. Я, отец мой тоже всю жизнь отдал сварщикам. Вот мысленно я начал. Неужели это все, вот все, что ты умеешь это делать, хвалят, хорошие я машины делал, приятно, все это хорошо. Но дальше-то как двигаться? И вот тут меня как осенило. Я увидел наперед, флешбеки наперед даже видел. Людей, стадионы, вот все. Себя видел, гитары. Вот. И главное, я иду, я чувствую и музыку, и текст.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Только рок. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Модель службы гособороны работает, но ее можно улучшить. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Модель службы государственной обороны работает, но ее можно улучшить, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Министр признал, что порядок организации СГО его удовлетворяет, но его необходимо улучшать. Главное, по его мнению, держать планку, чтобы солдаты СГО были мотивированы служить и добровольно записываться на службу. Например, следует предоставлять солдатам возможность работать с новыми технологиями, привлекая индустрию. Это даст им возможность присмотреться к потенциальным рабочим местам и образованию в этой отрасли, сказал министр. На июльский призыв СГО в этом году подали заявки 1784 молодых человека, что является самым большим числом добровольцев за всю историю службы. Планируется, что СГО достигнет полной мощности в 2028 году, когда 4000 солдат пройдут военную подготовку по 11-месячной программе. До 2000 солдат получат возможность пройти военную подготовку по 5-летней программе «Замиссардзе», а до 500 солдат смогут пройти обучение на офицеров запаса.
2: Про путешествия.
1: Туры на длинные выходные по случаю праздников Лиго и Янного дня в Латвии практически полностью распроданы. Об этом агентству «Лето» сообщили опрошенные туроператоры. Руководитель отдела продаж латвийской компании «Нова Турс» Лиана Пудоле Индене рассказала, что к середине июня почти все туры на праздничные дни уже выкуплены. При этом еще доступны отдельные места на направления в Черногорию, Болгарию, Турцию. По ее словам, среди наиболее востребованных направлений нет одного явного лидера. Жители Латвии активно выбирают греческие острова Корфу и Крит, курорты Испании в окрестностях Барселоны и Малаги, а также Кипр. Пудуле Индене отметила, что ситуация на Ближнем Востоке пока не оказывает заметного влияния на спрос на летние путешествия, поскольку страны этого региона традиционно более популярны зимой. Однако рост цен на топливо уже приводит к подорожанию туров, поэтому туристы стали внимательнее подходить к выбору поездок. В целом объемы продаж летних туров в компании остаются на уровне прошлого года. Председатель правления компании «Тестур» Роланд Биргелис сообщил, что спрос на поездки в период с 20 по 27 июня оказался очень высоким. Практически все туры на эти даты уже распроданы, а свободные места сохранились лишь на отдельные программы в Калабрии и на полуострове Пелопоннес, причем их количество крайне ограничено. Самыми популярными направлениями, по его словам, стали Анталия в Турции, Бургас в Болгарии, Ираклион и Пелопоннес в Греции, Калабрия в Италии, греческие острова Родос и Корфу, а также курорты Испании, Италии, Грузии и Кипра. Особенно высоким остается спрос на Анталию. Все рейсы на этот курорт в период праздников Лига полностью заполнены. При этом в Тестур также не фиксируют заметного снижения интереса к путешествиям из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: Дом музыканта, да, это гримерка. По сути, мы гастролируем там не на 200 дней в году, там, не на 150 дней в году. И все, что ты видишь, это гостиничный номер, гримерка и там...
2: Организатор.
1: Организатора, да. Фактически, райдер — это твоя жизнь ежедневная. Как вот, как вы обычно живете там в обычной квартире, да, там у вас райдер там сходить за молоком, там, за чем-то еще. Поэтому это вот, райдер — это не роскошь, это вот рутина, в которой ты живешь.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Я лютавис, как резина, лигу, лигу, курзамас, цанас, иепрецина, лигу.
2: Nosēž pat metāli līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флабиан 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель СИАКРК Латвия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Радио Рокс. Латвия.

это есть Бог, Он от нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь улыбки на лице.

0: Реклама.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
3: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
4: Если чё, я пах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзуме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Переменчивая погода, то дождь, то сквозь облака просвечивает солнце, но все это вносит свои коррективы в движение в латвийской столице. К этой минуте стартовал час пик, транспорта на дорогах за час прибавилось с 5 до практически 7 баллов, количество заторов приближается к 50, основные популярные магистрали плотно покрылись пробками. А здесь еще и ДТП. На Бриебас между Таллинас и Матиса еще об одной аварии рассказывает водитель большегруза Виктор.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается со стороны центра в Юрмалу по Ульмане-Гатве перед светофором, слел РБС. В среднем ряду авария. Пока как бы пробочки нет, но на всякий случай. Будьте внимательны, всем удачи.
1: Спасибо Виктору за инфу. Вы, друзья, тоже не стесняйтесь, сообщайте в Автомонитор обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Возвращаясь к дорожной обстановке, отметим, что самые существенные затруднения на Густава-Земгала-Гатва перед Бриебас с обеих сторон, на Лубанас также плотно в обоих направлениях, традиционно сложно в это время на Круспилс, а также на Карля-Ульмане и на Венебас-Гатве. Медленное движение на участке Лелербас-Каунцема, Вантовый мост, а также в обратном направлении. Ну что ж, будьте внимательны, сами ничего не нарушайте. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного завершения дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш Сервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Банк Латвии повысил прогноз инфляции на этот год. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Банк Латвии повысил свой прогноз годовой инфляции на этот год с ранее прогнозируемых 3,2% до 3,6%, заявил во вторник руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте, представляя последние экономические прогнозы. Прогноз среднегодовой инфляции на 2027 год был повышен с 2,9% прогнозируемых в декабре прошлого года до 3,8%, а прогноз среднегодовой инфляции на 2028 год был снижен с 3,6% до 3,4%. В то же время Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция или инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители составит 3,3% в Латвии в 2026 году, 4% в 2027 году, 4,3% в 2028. Банк Латвии поясняет, что прогноз инфляции был повышен, что в основном отражает рост мировых цен на энергоносители в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Затяжные боевые действия и перебои в поставках могут привести к росту цен не только на энергоносители, но и на продукты питания, минеральные удобрения и побочные продукты нефтепереработки, широко используемые в промышленности. Влияние этого фактора смягчается несколько замедленным ростом заработной платы в последние кварталы.
3: Про Балтию.
1: Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Европейского Союза, заявил во вторник министр сообщения Рихард Козловскис. Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования, сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку Европейская комиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем, но это происходит, указал министр. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica и возможных сроков реализации, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта. Государственный контролер Эстонии Янар Хольм в начале июня заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс «Танцы минус» с треком «Иду». Кстати, в их составе был человек, у которого сегодня днюха. Это барабанщик Виталий Воронин. Он ударно трудился в команде Славы Петкуна с 96 по 2007 годы. И вот как раз партию для этого трека записал наш герой. Как нетрудно догадаться, это уже стартовал вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тим, всем позитива и добра. Мы пройдемся по рок-хронике событиям, имеющим отношение к дню сегодняшнему. Еще один хэппи-бездей, который мы отметим, приходится на 16 июня. 73 годика сегодня исполнилось Йену Мосли, тоже барабанщику, но уже британской неопрогрессивной группы «Марилион». Их название – сокращение от книги Джона Толкиена «Сильмариллион». Так что здесь еще и фэнтези тема присутствует. Мы же поздравим Йена Мосли и послушаем самый их известный хит, композицию «Кейли» 85-го года выпуска. Как сказал тогдашний вокалист Фиш, это трепетный трек о несчастной любви. «Мой способ извиниться перед некоторыми женщинами, с которыми я встречался и расстался в прошлом». Конец цитаты. Ну что ж, послушаем эту историю на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Девушка созрела, это прекрасно. На дворе лето, когда распускаются не только цветы, но и дамы, которых на улице становится все меньше. Куда они все подевались? Ну, наверное, пересели в личное авто, потому что на дорогах сейчас не пройти, не проехать. В Риге час пик, и об этом мы поговорим в автомониторе. Ну а затем ночные снайперы, пилоты, мумий, тролль с треком «Здравствуй, до свидания».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Она остается сложной. Шутка ли? К этой минуте 8 баллов на мониторе. Это в среднем по городу и более 70 затуров. К водительскому счастью, стоячих пробок нет. Все более-менее движется. Например, на Венебас-Гатве по брусчатке в сторону Зепникалса, помимо 20-минутной пробки, ДТП в районе пересечения с улицей Елговас. На Карля Ульмана перед Венебас-Гатве крупные пробки с обеих сторон. На Мукусалас более 10 минут можно оставить в сторону Камень моста и более 20 в направлении Мукусальского круга. Тормозит участок Лелербас-Калнцема, Вантовый мост, а также в обратном направлении. Затруднено движение в центре города, на Густава-Земгала-Гатва перед Брейбас, пробки с обеих сторон. Для тех, кто собирается проехать по региональной трассе Тинужи-Кокнеса, сообщим, там начались работы по обновлению асфальтового покрытия на двух участках общей протяженностью 48 километров. Введены ограничения скорости. Кроме того, в планах отремонтировать мосты и путепроводы. В общем, работы предстоят масштабные. Поэтому сверяйтесь с навигатором, выбирайте оптимальные маршруты движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.
1: Радио Рокс. 88,6 FM. Здравствуйте.

0: На Радио Рокс ночные снайперы с треком «Столица», а мы еще разок заглянем в рок-хронику и обнаружим, что любимая в народе группа Electric Light Orchestra 16 июня 79 года с пластинкой Discovery или «Открытие» поднялась в Британии на вершину альбомного чарта, удерживая лидерство в течение 5 недель. Когда пластинка была почти готова, лидеру и главному автору группы Джеффу Лину показалось, что на альбоме не хватает мощной и громкой композиции. За ночь он ее написал, и завершающий альбом трек «Не огорчай меня» стал действительно самым громким и успешным хитом по обе стороны океана. Самое время не то чтобы вспомнить, а дабы не забыть. Electric Light Orchestra на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзуме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: На Радио Рокс Кино с треком «Дальше действовать будем мы». А у нас есть еще один повод поднять за здравную чашу за нашего человека. Дело в том, что сегодня юбилейную 60-ю днюху отмечает барабанщик «Арии» Максим Удалов. В 87-м он сыграл на альбоме «Герой асфальта», затем группу покинул, а с 2002-го вернулся и принял участие в записи всех релизов «Арии», включая свежий альбом «Когда настанет завтра», выпущенный прошлой осенью. Вне сцены он такой же импульсивный и эмоциональный, как за ударной установкой. Феноменальная память, пытливая натура и просто нереальная осведомленность в любых сферах жизни и мироздания в целом. Редкая находка для журналистов и серьезное испытание для коллег. Так написано о Максиме Удалове на сайте «Арии». Давайте по этому приятному поводу заслушаем трек «Когда настанет завтра». Прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Лето. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП страны на этот год с прогнозировавшихся ранее 2,8% до 2%, сообщил во вторник руководитель управления монетарной политики банка Улдис Руткасте, представляя новейшие прогнозы развития экономики. Прогноз экономического роста на 2027 год снижен до 2,4%, а прогноз прироста ВВП на 2028 год до 3%. Как указали в банке, перспективы роста народного хозяйства ухудшаются из-за потрясений во внешней среде, что ослабляет внешний спрос и усиливает осторожность потребителей и инвесторов. В свою очередь, инвестиции в производство товаров военного и двойного назначения, а также реализация крупных государственных проектов становятся все более значимыми факторами роста, позволяя сохранить прогноз его умеренных темпов. Таким образом, прирост ВВП в ближайшие годы будет более медленным, но все же положительным. Как отметили в Банке Латвии, ситуация на рынке труда остается напряженной, хотя из-за более слабого экономического роста спрос на рабочую силу немного снижается. В связи с этим банк немного повысил прогноз безработицы. В свою очередь, рост зарплат будет несколько медленнее, чем предполагалось в декабре. Это будет обусловлено более слабым экономическим ростом и более умеренным спросом на рабочую силу. В то же время более высокая инфляция ограничит более резкое замедление роста зарплат. По прогнозам Центрального банка, в конце 2026 года безработица в Латвии составит 6,7% экономически активного населения. В конце 2027-го 6,5%, а в конце 2028 года 6,3%. В свою очередь, рост брутто-зарплаты в 2026 году прогнозируется в размере 7,4%, в 2027 – 7,3%, в 2028 году – 7,5%.
2: Про изменения.
1: Чтобы способствовать устойчивому развитию приграничных регионов на востоке Латвии, укрепить госбезопасность и создать систему целенаправленной поддержки этого региона, подкомиссия по Латгале при парламентской комиссии по правам человека и общественным делам разработала новый закон о развитии восточной территории Латвии. Цель закона – ввести особую систему поддержки для восточных территорий Латвии, которая охватывает самоуправление Латгальского региона планирования и Аугстненский край. В законе предусмотрены инструменты для содействия развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, улучшению инфраструктуры, доступности качественных публичных услуг, а также для укрепления устойчивости и безопасности общества. Закон предусматривает целенаправленную поддержку предпринимательства, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, укрепление специальных экономических зон, содействие доступности жилья, развитие дорожной, цифровой, энергетической инфраструктуры. Также предусмотрено обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях, укрепление культурной идентичности латгальского языка, содействие безопасности и устойчивости информационного пространства. Закон разработан с участием представителей самоуправления и неправительственных организаций.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Новый час на Радио Рокс открыл Ляпис Трубецкой с треком «Капиталом» в разгаре вечерний экшен «Рок жив». И у нас есть хорошая новость. Софт-роковая певица Бонни Тайлер, которой на минуточку 74, она пришла в сознание после искусственной комы, в которую ее ввели после экстренной операции в Португалии. И есть надежда на то, что, несмотря на нынешнее тяжелое состояние, Бонни сможет восстановить здоровье. По этому поводу давайте послушаем один из самых ее успешных треков 77 года выпуска. Он называется «Это разбивает сердце». Как раз перед записью она сделала операцию на связках, и в голосе появился наждачок. Легкая хрипотца, ставшая визитной карточкой Бонни Тайлер. Слушаем и кайфуем на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На радио «Рокс», созданная на осколках воскресенья, группа СВ с треком «Кто виноват?». Чаще всего нам известно, кто виноват, а вот что с этим делать, понятно, далеко не всем и не всегда. Ну вот на этой замечательной мысли мы продолжим движение и перейдем к автомонитору. Узнаем, что с дорожной ситуацией в латвийской столице. После чего вернемся и продолжим вечер под фирменные ритмы радио «Рокс». Очень скоро группы «Мечтать», «Ночные снайперы» и «Лепреконсы».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: В этом году в Риге планируется завершить строительные работы 4-й очереди Южного моста, Заметанский путепровод и путепровод на Кундзинсале, где сегодня утром прошли нагрузочные испытания. На мост заезжали груженные грузовики, а инженеры проводили необходимые замеры и оценивали надежность конструкций. Однако радоваться рано. Когда эти проекты завершатся, начнутся новые, и конца края этим процессам не видно. В планах реконструкция Вантового моста, Воздушного моста, путепровода на улице Алтанавас. А совсем скоро, в июле, начнутся масштабные дорожные работы на участке Карля Ульманя Гатве от улицы Лепаес до улицы Яунмоку. В общем, проблемы решаем по мере их поступления. Тем временем латвийскую столицу поливает довольно сильный дождь. Это, конечно, сказывается на трафике. Полным-полно заторов и пробок, что-то выделить сложно. Вечерний разъезд затягивается примерно на час позже обычного, если, конечно, осадки продолжатся. Сегодня синоптики дали точный прогноз. Посмотрим, что с погодой будет завтра, в среду, 17 июня. В латвийской столице ночью возможен дождь. Днем существенных осадков не ожидается. Однако небо будет затянуто облаками. Температура воздуха от 13 градусов утром до 20 после обеда. На этом на сегодня, пожалуй, все. Продолжаем движение только вперед и будем предельно внимательны. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем приятного вечера и беспроблемного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Олей-олей! Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: На Радио Рокс группа «Мечтать», у нас любопытная тема. В магазинах IKEA теперь можно жениться. Но, правда, пока не везде, а лишь в 5 шведских городах. Это произойдет в субботу, 27 июня, можно будет провести церемонию бракосочетания, например, в уютной деревенской комнате или в современном, хорошо обставленном пространстве. А можно на специальном балконе, оформленном растениями, с креслом-качалкой и прочими радостями жизни. В общем, жених и невеста сами выбирают обстановку для церемонии. Кстати, брак будет считаться действительным, его проведет уполномоченный представитель. После регистрации фуршет с летним меню и свадебный подарок от компании. Пользователи сети уже шутят, наверное, можно будет ускорить развод, если собрать свадебный подарок от IKEA дома. Но главное, чтобы затем не начали детей называть в честь товаров шведской фирмы. Мы тут немного отвлеклись, зато сейчас грохнем по разгильдяйству и бездорожью шикарным треком, который называется «Чувак», похожий на леди, от группы Aerosmith прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Izpeldi jāncīti virpuļūdens dancītī.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
1: Izpeldi jāncīti virpuļūdens dancītī. Tavs līju akvaparks.
2: www.akvaparks.lv.
3: Radio Rocks. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзуме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На Радио Рокс суперхит группы Whitesnake «Это любовь». И с этим прекрасным чувством мы продолжим сеять разумное, доброе, вечное, но уже завтра, когда точно так же с 5 до 7 в эфире вновь будет вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива, бобра и добра. А этот час запечатают Сплин и Владимир Кузьмин с треком «Голос».
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс. Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
2: Я летал искать призы на Лигу, Лигу, Кузамовца на Сепрецы на Лигу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
1: Radio Rocks.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть в глаза.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей?
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты, билежу сервис.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
6: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Доброй ночи. Между прочим, мы хотели стать немного ближе.

0: мысли вслух. Михаил Житников, группа «Ария».
1: Все-таки экспрессию давать в голосе, особенно когда ты находишься на так называемых выгодных нотах, проще, чем вот в балладе иногда, вроде казалось бы, это такой стопроцентный минор, когда нужно какую-то грусть давать, либо светлую, либо темную, но тем не менее вроде все грустно, но это всегда как-то сложнее.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего. Я
2: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

0: Вряд ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Радио «Рокс». Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Только «Рок».

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

0: над Рижским заливом 22 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

жаром разродилась звезда ливнем, порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернется.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. Только рок.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенки, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.